Российской империи начала 19 века почти невозможная биография для человека, которому доверили главный храм столицы. Конкурс на проект объявляли еще в 1799 году при Павле I. Воронихин победил. Строительство началось в 1801 и велось принципиально, только отечественные материалы, только российские мастера. На фоне эпохи, когда престижные стройки нередко отдавали иностранцам, это выглядело демонстративно. Сам собор строился вовсе не как военный мемориал. Его возводили ради конкретной святыни, чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, которая хранилась здесь еще в старой придворной церкви. Та церковь просто не вмещала всех, кто приходил к иконе. Новый собор решал эту практическую задачу и ничего больше. Война изменила все. После Отечественной войны 1812 года собор стремительно превратился в национальный мемориал. Сюда свозили трофейные знамена, ключи от взятых городов. Здание, построенное как дом для иконы, стало домом для воинской памяти страны, и обе роли существуют в нем до сих пор. Обратите внимание на пространство внутри, оно запомнило не только 19 век. С 1932 по 1991 год здесь работал музей истории религии и атеизма. Почти 6 десятилетий в стенах православного собора демонстрировали противоположную идеологию. Это часть биографии здания, от которой никуда не деться. Путники 19 века описывали собор как неожиданно римский, почти античный по форме. Сегодня это ощущение никуда не делось. Казанский собор одновременно сакральный, государственный и городской, и ни одна из этих ролей не перекрывает остальные. Здесь молятся, фотографируют, слушают экскурсоводов, просто проходят мимо. Он действующий кафедральный храм, вход свободный. Редкое здание, то, которое не нужно читать, как памятник, чтобы почувствовать его вес. Казанский собор давит не размером, а плотностью истории, которая в него уместилась. Спросите меня про Кутузова, я знаю, почему он попросил похоронить себя именно здесь, а не в родовом имении, но это уже ваша экскурсия.

0: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Огалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в

0: несколько десятилетий, не веков.
1: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт. Массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал, дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения, технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки, извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследование», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Аральского моря. И получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень?

0: отмеренный солнцем прямо над головой. В Хельсинки солнце в зените. Это одно мгновение. В Куапиа совсем другое. Разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяке спускали шар. Моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
1: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналась Петербургская, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
0: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяке в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтиторнинмяке по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – омойгид в Телеграм.

8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело

0: просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разум каждую зиму оказывалась утрезана льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиталахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.
0: Поворотным стал ледокол «Войма». По-фински это слово значит «сила». Его построили в Хиитолахти в начале 1952-го. И это был первый в мире ледокол сразу с четырьмя гребными винтами. Два спереди, два сзади. Судно оказалось настолько удачным, что три его сестершипа купил Советский Союз, еще один – Швеция. С этого заказа началось то, что финские историки потом назовут судьбой страны. Соседи заказывали ледоколы один за другим, и в лучшие годы их постройка давала до десятой части всего финского экспорта. Тут инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче, чем носом. Гребной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.
3: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна. Гондола поворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали азиподом, а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке Сейли в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
0: Сегодня Хиитолахти все так же работает на прежнем месте, у Хиитолахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

0: В начале 80-х годов 20 века по одному из старейших паломнических маршрутов Европы шли буквально единицы, несколько десятков человек в год. Не сотен, десятков. А в 2024-м было выдано почти 500 000 компостел. Что произошло с этой дорогой и с людьми, которые по ней идут? Камино де Сантьяго, путь святого Иакова, существует больше 1000 лет. Но то, чем он стал сегодня, это во многом история конца 20 века. В 1987-м Пауло Коэльо опубликовал «Дневник мага», книгу, написанную по собственному прохождению пути. Она сделала нечто радикальное, превратила дорогу из сугубо католического паломничества в пространство духовного поиска для людей, которые, возможно, никогда не переступали порог церкви. А в 1993-м ЮНЕСКО включила «Путь Сантьяго» в список наследия, и это окончательно закрепило его статус как культурного феномена, а не только религиозного маршрута.
1: Когда идешь первый день, еще не понимаешь, что происходит. Рюкзак натирает, ноги еще не знают ритма, голова полна тем, от чего пришел сюда уйти. Но есть одна вещь, которая бьет сразу. Ракушка на рюкзаке у каждого встречного. Этот символ пути, он не декоративный. В средние века паломники использовали ее буквально как посуду. Зачерпнуть воды из источника, взять супа из общего котла на постоялом дворе. А хозяева домов по раковине узнавали тех, кому по христианской традиции полагалось дать ночлег и еду. Ракушка была знаком. Этот человек из народа пути. У него минимум вещей и максимум доверия миру. Это доверие, оно ощущается физически, как запах деревянных полов в старом альберге ранним утром, когда все еще спят.
0: Альберги — это не просто дешевый хостел, это прямое продолжение средневековой традиции приютов для паломников. За 10-15 евро — кров, душ, кухня. Но настоящая валюта здесь другая — готовность соблюдать негласный код, вставать рано, уважать тишину, не занимать кровати впрок, оставлять место тому, кто придет позже. И еще один факт, который многие не знают — французский путь, самый популярный сегодня, исторически вовсе не был первым. Первые европейские паломники шли по северному маршруту вдоль Атлантики, избегая внутренних областей Испании, охваченных войнами и эпидемиями. Лишь позднее, когда короли начали целенаправленно строить мосты, больницы и приюты вдоль более прямой дороги через Пиренеи, французский путь стал главным. Северный до сих пор считает себя исторически старшим и сохраняет репутацию более дикого и аскетичного.
1: За одним столом в альберге могут оказаться человек после развода, кто-то потерявший близкого, программист на выгорании и 70-летний пенсионер, который решил пройти 800 километров, пока ноги еще ходят. Они говорят о погоде, о боли в коленях,

0: них, о том, где лучше кормят. И в этом потоке человеческих малостей что-то происходит. Один немолодой испанец рассказывал, он вышел на французский путь после смерти сына. Не будучи верующим, просто не знал, что делать с собой. И обнаружил, что горе, о котором он не мог говорить дома ни с кем, как-то растворяется в этом общем течении. К концу маршрута он понял, его личная трагедия вписана в длинную историю людей, которые веками идут сюда со своими потерями. Могила святого Якова его не исцелила, его слова. Но ему впервые стало возможно жить дальше.
1: Компостела — пергаментный сертификат, который многие воспринимают как сувенир. В католической логике до сих пор связано с идеей прощения грехов. Чтобы получить ее, нужно пройти минимум 100 километров пешком или 200 на велосипеде и подтвердить мотивацию как духовную или поисковую. Церковь официально различает религиозных паломников, религиозно-культурных и тех, кто идет по причинам личного поиска. Это редкий пример того, как древняя институция пытается легализовать современный экзистенциальный кризис в старых богословских категориях. Получается по-своему трогательно.
0: Многие думают, что путь заканчивается в Сантьяго, но значительная часть паломников идет дальше, еще примерно 120 километров до Финистера. Край земли — так это место называлось в средние века, когда Атлантика казалась границей мира. Там, на скалах у маяка, происходит ритуал, о котором редко пишут в путеводителях. Люди сжигают старые ботинки, те самые, в которых шли, или кусок одежды. Оставляют на камне записки, обрывки писем, иногда фотографию. Это не церковный обряд, почти языческий, но страшно человеческий. За 800 или 900 километров человек привыкает измерять жизнь шагами. И финальный костер — это попытка перевести пережитое во что-то видимое. Закончить не только маршрут, но и какую-то внутреннюю историю.
1: Сегодня доля людей, называющих своей мотивацией религию, на камины неуклонно сокращается. Статистика самой католической церкви фиксирует все больше тех, кто идет ради поиска себя, переосмысления жизни, чтобы пережить кризис или утрату. Города и деревни вдоль маршрутов перестраивают свою жизнь под сезон паломников и одновременно пытаются защитить путь от превращения в чисто коммерческий трек. Камино превращается в глобальную лабораторию поиска смысла. В мире, где официальных ответов становится все меньше, а дорога-то все так же длинна.
0: Когда на рассвете выходишь из альберги и слышишь только собственные шаги и где-то впереди чужие, понимаешь одну простую вещь. Ты не первый и не последний. И, может быть, именно это и нужно было почувствовать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

0: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет, старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль, наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри

0: Уси. Хан чеканит свою монету. При нем Мурзы и Муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шахали возвел для себя еще при жизни.
1: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
0: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина, Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
2: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес... О, мой гид. Телекай. Он со... в Телеграм. В Телеграм.

0: Июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький спланированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений.

0: поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети. Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науки и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем, и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Telegram.

потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за 3 века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и 3, и 4, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто

0: и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах, не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Ответы в боте «О мой гид».

0: Представьте, раннее утро, 5 часов, еще почти темно. По улице идет монах в шафрановых одеждах, босиком, с миской для подаяний. Рядом с ним на корточках сидит немолодая женщина, протягивает рис. Она не смотрит ему в глаза. Это знак уважения, не холодности. Он не благодарит ее вслух. Его молитва и есть ее награда. Все это длится 30 секунд. И в этих 30 секундах весь Таиланд.
1: Вот что важно. Этот монах, возможно, сосед той женщины. Или ее сын. Почти каждый тайский мужчина хотя бы раз уходил в монастырь, на несколько недель, иногда на месяцы. Таксист, который везет вас из аэропорта. Продавец, который жарит лапшу на углу. Офис-менеджер в галстуке. У каждого из них есть личный опыт рассветной медитации, бритой головы и утреннего обхода с миской. Поэтому, когда они говорят о карме, это не абстракция. Это буквально пережитое.
0: Из буддизма вырастают два слова, которые стоит выучить до того, как вы выйдете из аэропорта. Первое – джай-йен, дословно «прохладное сердце», спокойствие, сдержанность, умение не взрываться, даже когда внутри все кипит. Тайцы искренне считают, человек, который теряет контроль и кричит

0: публично, становится социально опасным. Он разрушает общую атмосферу и тянет за собой плохую карму для всех вокруг. Поэтому в ситуации, которая вас взбесила, задержка, ошибка в счете, сломанный кондиционер, вы услышите улыбку и фразу «My pen rai» – «Ничего страшного». Это не равнодушие. Это техника, осознанная, отточенная веками.
1: И вот тут европеец попадает в ловушку. Он думает, раз улыбаются, значит, согласны. Раз говорят «посмотрим», значит, будет. Но улыбка в Таиланде – это сложный инструмент. Ею выражают неловкость, несогласие, растерянность, даже злость, и это сознательно, это способ сохранить лицо. Не свое лицо, общее. Публично поставить человека в неудобное положение, высмеять ошибку, закатить сцену в кафе – удар не только по конкретному человеку, но по всей группе рядом. Поэтому вместо прямого «нет» обтекаемое «может быть». Вместо спора – вежливое молчание и другое решение на следующий день.
0: Есть еще одно слово – «санук» – удовольствие, игра, веселость. И вот тут начинается то, что кажется парадоксом – буддийская сдержанность и одновременно требование, чтобы жизнь была веселой. Даже работа должна быть хоть немного санук. Иначе, говорят тайцы, она неправильно устроена. Именно поэтому продавец на рынке может хохотать, перекидываться шутками через три прилавка, но при этом моментально замолкает, если кто-то рядом начинает кричать. Смех – пожалуйста, гнев – нет.
1: Помню, один мой знакомый удивлялся, почему тайский работодатель с меньшей зарплатой выигрывает у иностранной компании с высокими ставками. А вот почему. Есть слово «себий» – неудобно, спокойно, ничего не давит. Идеальный день для тайца – это когда и сейнок есть, и себий не нарушен. Никто не кричал, не давил, не заставлял через силу. Лучше заработать чуть меньше, но прийти домой человеком, а не выжатым лимоном. Понимаете? Это не лень. Это другая система ценностей.
0: Теперь несколько вещей, которые работают как коды уважения. Первое – вай, сложенные у груди руки, легкий поклон. Младший приветствует старшего, гость – хозяина. Вы не обязаны делать это первым, но когда вам делают вай, ответить тем же жестом значит очень многое. Второе – голова – самая высокая и чистая часть тела. Не трогайте чужую голову, даже ребенка, даже ласково – это вторжение. Ступни, противоположное, самое низкое. Вытянули ноги в кафе и стопой указали на собеседника или статую Будды – оскорбление, даже если вы просто устали. Третье. Статуя Будды – не реквизит для фото с коктейлем. И маленький амулет с Буддой нельзя класть в карман брюк или в сумку на полу, он должен быть выше пояса. Эти детали замечают.
1: И последнее, что мне кажется самым теплым во всей этой культуре. Вечером на рынке семья садится не за один стол, они обходят 3-4 киоска, берут у каждого по блюду, тащат все на общий столик и начинают обмениваться тарелками. Дети делают домашку на соседнем стуле. Бабушка режет что-то прямо тут же. Продавец, который помнит, что вы любите больше базилика и меньше перца, он уже немного часть этой семьи. Стритфуд здесь не еда для бедных и не экзотика для туристов. Это социальная ткань. Живая.
0: Когда вы в первый раз улыбнетесь в ответ на улыбку, не потому что так надо, а просто потому что не смогли не улыбнуться, вот тогда вы поймете что-то важное. Эта страна не открывается громким требованием, она открывается тихо, как то утро с монахом и рисом. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшен им по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород.

Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара.

0: меньше. Напишите мне в «О мой гид». Расскажу.
1: Шестое мая 1782-го. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бикет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султан-Эпе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бикет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бикета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

0: В прошлый раз Илья рассказывал, кто и зачем ходил в Александринку, а кто в Михайловский. Теперь мы с ним сворачиваем на Итальянскую улицу, к дому, который великий князь подарил актрисе за любовь. Сейчас здесь театр музыкальной комедии.
1: Да, и мы вышли
2: на Итальянскую улицу. И, значит, проходим мимо театра, который стыдливо называется театром музыкальной комедии. На самом деле оперетта. Когда-то вот этот особняк, сейчас будет театр слева музыкальной комедии, принадлежал одному из великих князей, а именно великому князю Николаю Николаевичу Старшему, который, вот как надо ценить женщин, он подарил актрисе Потоцкой, Марии Потоцкой, вот этот особняк. Это Мария Потоцкая. Она была актрисой театральной. Вот, вот была такая любовь. Вот он, маленький особнячок, видите? А давайте мы с вами перейдем.
1: Угу.
2: Оттуда поговорим сюда. Вот, это был театр музыкальной комедии. Ну, музыкальная комедия, это же замечательно, это же оперетта, это же весело, это же увлекательно. Ну и, конечно, весь начало 20 века, все прошло на том, что все напевали из Сильвы, конечно. А как же, Сильва, это прям вот все меняет. Вот, уже теперь не опера, а уже теперь оперетта. Это весело, это хорошо, это любовная интрига и так далее. Вот, значит, вот этот театр музыкальной комедии. И работает до сих пор. А здесь и Дунаевский работал, и Леонид Утесов работал. И кто здесь только не работал. Вот, а сейчас оперетта замечательная.
0: Отрывок из оперетты «Сильва», музыка Имри Кальман.

Посмотрите под ноги. Не метафорически, буквально. Вот под этими защитными навесами, в нескольких десятках сантиметров от поверхности, в 1962 году фермер пахал каменистое поле, и трактор уперся во что-то твердое. Оказалось, мозаичное панно. По одной из версий, он поначалу хотел доломать старую плитку, чтобы не мешало. Успели вовремя. Так началось одно из важнейших археологических открытий Восточного Средиземноморья. Перед вами дом Диониса. Около 2000 квадратных метров площади, из которых более 550 покрыты мозаиками. Больше четверти всего пола – сплошная живопись из камня. Это не храм и не дворец. Это частная вилла. Имя реального хозяина не сохранилось, название «Дом Диониса» придумали уже археологи, потому что бог вина занимает здесь несколько ключевых панно – триумфальный въезд, поклонение, пиры. По стилю виллу относят к концу II века нашей эры. Обратите внимание на яркость камней, она не восстановленная, не подкрашенная. Такой она и была. Вилла была разрушена двумя землетрясениями в 332 и 342 годах нашей эры. Обломки завалили комнаты и, по сути, законсервировали полы. 17 веков под землей и цвет жив. Элита пафоса в ту эпоху буквально соревновалась мозаиками. Рядом с домом Диониса раскопаны дом Тесея, дом Эона, дом Орфея. Это был способ показать статус, образованность, лояльность римской культурной моде. Пиршественные сцены с Дионисом на полу трапезной – прозрачный сигнал гостям, хозяин знает классику, умеет жить красиво. Некоторые детали орнаментов и одежды на панно чуть отличаются от столичного стиля, локальный кипрский след – которые исследователи до сих пор изучают. Теперь к северу, буквально несколько минут ходьбы. Гробницы королей. Само название исторически неточное. Никаких царей здесь, по всей видимости, не хоронили. Некрополь принадлежал элите эллинистического периода, высокопоставленным чиновникам, аристократам, состоятельным горожанам. Но масштаб царский. В скале вырублены открытые дворы с дорическими колоннами, портиками, нишами. Погребальные камеры уходят вглубь, как комнаты небольшого дома. Следы штукатурки и росписи на стенах говорят о том, что это было не просто место захоронения, это было пространство ритуальной памяти, куда возвращались. Часть гробниц в позднее века использовали повторно, как жилище бедняков, как убежище, по некоторым данным, как тайные склады. Об этом свидетельствуют вторичные находки и следы поздних вмешательств в кладку. Один и тот же вырубленный в скале двор, сначала аристократический некрополь, потом чье-то временное укрытие. И последняя точка – побережье. Петра Туромиу. Камень Афродиты. По античной традиции – место, где богиня вышла из морской пены. Такие участки побережья с одиночными скалами и сильным прибоем в древности считались вратами между морской стихией и миром богов. Это не просто поэтический образ, это была вполне конкретная космология. Само название Петра Туромиу, рамейский камень, уходит в византийскую эпическую традицию. По ней некий герой, Рамей, бросал отсюда огромные валуны в наступавших сарацин, защищая берег. Таким образом, один и тот же участок побережья живет сразу в трех слоях – архаический миф о рождении богини, средневековая легенда об обороне и современный туристический символ. Все три локации входят в объект всемирного наследия.

наследие ЮНЕСКО. Мозаичный парк Като-Пафос открыт круглогодично, над панно возведены защитные навесы, ведется постоянная консервация. Побережье у Петры Туромиу, в свою очередь, находится под вниманием экологов. Туристический поток создает нагрузку на прибрежный ландшафт, которую не предусматривал ни один античный поэт. Пафос – это место, где один фермерский трактор, одно поле и одна старая плитка перевернули представление о том, насколько хорошо мы знаем то, что лежит у нас под ногами. Такую экскурсию можно создать про любое место или эпоху. Спросите, например, про мозаики Равенны, там тот же Рим, но уже в момент своего последнего выдоха.

0: В Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – первый по времени, первый по праву. Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке.

0: Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
1: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий, наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили. Не поделили.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала

0: Сначала он ловил кецкие слова у иммигрантов в Германии. Затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлог. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кецкий глагол и глагол надене, семьи индейских языков Аляски и запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по Дене-Енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на Дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойти случайно. Спор идет до сих пор.
2: А в Келлоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты, и это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка – это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последний

0: Последняя страница дописывается прямо сейчас.
1: Если захочется продолжение, спросите меня про долину гейзеров. Второе чудо Камчатки. Я живу в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку Укка-Коле, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинен, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью. Коли стоит на границе Лииксы и Йеэнсуу, в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинен. Национальный парк здесь появился в 1991-м. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
2: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой. Ярнефельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельда. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни, замыслы, гора». Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие.
1: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелинен, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта, и тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Укка Кинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893-м и нацарапал на стене краской стих о святом.

0: святости этого места. Надпись подновляли в 1939-м, и она читается до сих пор. А у северного торца гостиницы на Укаколе лежит расщелина в огромном валуне, которую зовут Жертвенной. Гидам она особенно нравится. Рассказывают про гордую Аннику, которая отказалась бросить туда дар и в наказание потеряла в трещине обручальное кольцо, а с ним и свое счастье. Такую же историю связывают с судными камнями по Хаколе, откуда, по легенде, сбрасывали связанных провинившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила. Одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка из церковного архива.
1: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине — кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше — гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет, один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коле не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельта, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане, просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот о мой гид. Хоть про Атлантиду. Бот о мой гид.

У большинства изобретений есть один автор и одна дата. У смайлика как минимум 4 претендента и больше 100 лет разброса. Это само по себе странно. Но страннее другое, каждый из этих людей по-своему прав. И спор между ними не закрыт не потому, что историки плохо искали, а потому, что все они говорят о разных вещах, называя их одним словом. Начнем с самого точного. 19 сентября 1982. 11 часов 44 минуты. Скотт Фалман, профессор университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, оставляет сообщение на электронной доске объявлений. Он предлагает ставить в конце шуток комбинацию двоеточие дефис скобка, а для серьезных сообщений двоеточие дефис закрывающая скобка. С пометкой «читать сбоку». Нехудожественный жест, утилитарное решение. В локальной сети университета люди ругались из-за неудачных шуток, и нужен был маркер «это несерьезно, не обижайтесь». Архив с этим постом долго считался утерянным. В начале 2000-х его специально разыскивали в старых резервных копиях, то есть день рождения смайлика пришлось буквально откопать из цифровых развалин. Но за 19 лет до Фалмана, в декабре 1963-го, художник Харви Росс Болл в Устере, штат Массачусетс, рисовал совсем другое. Страховая компания переживала реорганизацию, увольнение, упавший дух, жалобы. Руководство наняло Болла придумать символ для значков, который поднял бы настроение. Желтый круг, два овальных глаза, дуга-улыбка. На работу ушло около 10 минут. Гонорар – $45. Никаких прав он не оформил. Значки разошлись миллионными тиражами, а сам автор за всю жизнь не заработал на своем изображении почти ничего. Коммерческую жизнь желтой мордочки дал уже другой человек – французский редактор Франклин Луфрани. В начале 70-х он начал помечать хорошие новости в газете этим значком и официально зарегистрировал его как торговую марку «Смайли». С этого момента пошли лицензии, мерч, судебные споры. В юридическом смысле автором коммерческого смысла

Майлика стал не Бол, а Луфрани. Этот раскол между моральным авторством и правами на бренд до сих пор подпитывает весь спор. Теперь еще дальше назад. 1881. Американский юмористический журнал POG печатает 4 комбинации из знаков препинания: веселое лицо, грустное, удивленное, безразличное. Чистая типографика, никакого интернета, никакого набора символов, просто эксперимент с пунктуацией. Исследователи показывают этот номер как самый ранний смайлик. Но, и это принципиально, тот опыт остался эпизодом. Он не стал нормой, не распространился, не изменил переписку. В отличие от предложения Фолмана, которое сеть подхватила мгновенно. И отдельно Набоков. В 1969-м в интервью The New York Times его спрашивают, какого типографского знака ему не хватает. Он отвечает: «Давно хочу особый знак, маленький кружок с дугой рта и точками глаз». Этот ответ годами ходит по интернету как доказательство, что Набоков предсказал смайлик. Но тут важен тон, он говорит о новой букве в шрифте, о пунктуационном символе будущего, не о последовательности клавиш. Это эстетический жест, редакторская мечта. Не протокол. И вот здесь суть. Под одним словом «смайлик» смешаны три разные сущности. Графический желтый круг – это Бол. Текстовый эмотикон из знаков препинания – это Фолман. Сама идея обозначать эмоции условным значком, она тянется от POG через Набокова и дальше в глубину веков, вплоть до черепков с процарапанными рожицами, которые археологи находят в самых разных культурах. Историк медиа и программист говорят об одном слове, но о разных вещах. Поэтому универсального ответа нет и быть не может. Фолман, кстати, сам об этом говорил без пафоса. По его словам, главное было не в том, что он поставил двоеточие рядом со скобкой, а в том, что предложил это как договоренность: давайте так будем маркировать шутки. Не картинка, а социальный протокол. Именно из этого протокола и вырастут все эмотиконы и эмодзи, весь язык эмоций в цифровой переписке. Спросите меня про Харви Бола и $45, я знаю, чем закончилась его история с многомиллионными лицензиями, которых он так и не увидел.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь

0: Не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
1: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
0: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят. И обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около

90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвия.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала

сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил маманта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамантов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в БАТЭ, мой гид.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда, осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Киже уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем. Каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
0: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили «гнилое дерево». Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
2: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием. Его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально. Пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда. Будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил

0: свой топор в озеро со словами «Не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят. Церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
1: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. А про бухту Золотой Рог, сердце Владивостока, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тумку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один-единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение.

0: Значение, полученное со спутников, 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
1: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
2: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От аккадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом: это не идеальный подход.

0: Пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее. Мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, не постановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре – гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: поташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания. Каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов – это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды – они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию – если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы, пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Мозг строит прогноз, и реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид. Мой гид.

0: поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
0: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер

0: Разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой: дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сферосперму. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
0: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало: лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. О, мой гид.

перед вами крепость, которую строили те же мастера, что возвели собор Василия Блаженного в Москве. Псковские зодчие постник Яковлев и Иван Ширяй работали здесь в 50-х годах 16 века, и если вы присмотритесь к силуэту стен, в нем почувствуется что-то непривычное для Поволжья. Этот слегка псковский ритм башенный прясел – не случайность. Это почерк. Но вот что важно понять с самого начала. Белокаменный Кремль, который вы видите сейчас, не древняя татарская крепость. До 1552-го здесь стояли деревянные стены, укрепления, унаследованные еще от волжских булгар и ханской Казани. После взятия города Иван Грозный приказал разобрать их до основания. То, что кажется нам вечным и, само собой разумеется,

Меняющимся. Это фактически перезапуск, новая цитадель, новый камень, новая инженерная традиция, наложенная поверх старого места. Стены протянулись примерно на 1800 метров, в разных источниках цифра немного плавает, потому что высота меняется от участка к участку, от 8 до 12 метров, в зависимости от рельефа и поздних надстроек. Живое сооружение, не монолит. Теперь посмотрите на башню справа, ту со шпилем. Это Сюембике. Отклонение ее шпиля от вертикали сегодня составляет примерно 2 метра в северо-восточном направлении. Одна из немногих падающих башен мира, и наклон считается стабилизированным. Башню не выпрямляют, ее наблюдают, укрепляют скрытыми инженерными решениями и фиксируют малейшие изменения, как врачи, состояние пациента. Имя башня носит в честь последней казанской царицы. И здесь самый острый разрыв между историей и памятью. Легенда гласит, Иван Грозный потребовал Сюембике в жены, она согласилась при условии, что за 7 дней возведут башню, а на 7-й день поднялась на верхний ярус и бросилась вниз. Образ настолько сильный, что в Казани его пересказывают до сих пор. Иногда добавляют, что она бросилась с малолетним сыном, хотя документальных подтверждений этому нет. Реальность устроена иначе. Сюембике была выдана замуж за московского царя и вывезена из Казани живой. А саму башню построили значительно позже, уже при русском владычестве. Но трагический миф оказался прочнее хроники. Мечеть Кул-Шариф, которую вы видите в глубине Кремля, здание совсем другой эпохи. Ее построили в конце 90-х, начале 2000-х как символ возвращенной памяти. В 1552-м на этом месте был разрушен главный религиозный центр Казанского ханства. При строительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствуют музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

0: 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
1: Но самый странный из всех – шлюз Ряйхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранти, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте, о мой гид. Своей в боте, о мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно миллион с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте.

О, мой гид. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе. Там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия,

0: Маленькая северная страна с редким населением. Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной, и в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
1: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство PostiJ Lennatinlaitos. Проект начали готовить в 1966, строить с 69-го. Систему назвали Autoradiopuhelin, сокращенно АРП, попросту автомобильный радиотелефон. В апреле 1971 сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой своя мачта и передатчик. К 1978 таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
0: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Салора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Салора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Салора выпустила первую переносную версию – весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000 года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
2: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915 году. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города, а среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне, переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. «О, мой гид!» Ответы в боте. О, мой гид!

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра, ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века, вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок – вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает.

0: Райт. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо театра музыкальной комедии, особнячка, подаренного великим князем любимой актрисе. Сейчас мы останавливаемся у желтого здания на углу Михайловской. Здесь, в Большом зале филармонии, в 1942 году осажденный город сыграл симфонию.
2: Ну и, наконец, дворянское собрание. Это же тоже театр. Вот здание дворянского собрания. Здание Большого зала Петербургской филармонии. Значит, вот
3: цвета,
2: прям желтенькая на углу.
3: Да,
2: вот.
3: И какой номер у нас на углу, да?
2: Да, вот прям на углу.
3: Потому что
2: вот
3: у нас как бы сейчас идет после театра, это итальянское, дом
2: да.
3: 13.
2: А это меньше, это меньше. Нет,
3: дом
2: это меньше, 11, да. И там дом 1. Да.
3: Дом 9.
2: Ну да,
3: это
2: если это...
3: Да.
2: Да, это по-итальянской. Значит, во-первых, определимся, что это за площадь и как она называется. Вот это справа, как мы с вами идем, великолепный дворец, построенный Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича. Значит, это Михайловский дворец. Не путать с Михайловским замком, который другой. Значит, Михайловский дворец. Перед Михайловским дворцом Михайловская площадь, где Пушкин стоит, ремонтируется. Перед этой площадью Михайловский театр, о котором поговорим, и уходит Михайловская улица. Это все ансамбль Михайловской площади. Ну, в советское время, чтобы не звучало, кто такой Михаил, великий князь, и так далее, назвали площадь искусств. То совсем неплохо, потому что здесь три театра, здесь два музея. Вот. Ну и вот здание, великолепное здание дворянского собрания. И уже в конце 19-го, начале 20 века это большое здание, большой зал Петербургской филармонии. Удивительно красивый, акустически великолепный. А главное, что здесь в мое время работали два величайших, замечательных оркестра, ну и первый заслуженный коллектив республики. Это вообще гордость России, вообще Советского Союза тогда, когда-то, да? Здание дворянского собрания, посмотрите назад. Архитектор Жако, 1830-е годы. Современный большой зал Петербургской филармонии с высокими акустическими достоинствами. Здесь когда-то, ну, когда это было дворянское собрание, можно было слышать и Ференца Листа, и Берлиоза, Гектора Берлиоза, и Густава Малера, и Виардо пела, и Клара Шуман, и Рубинштейн молодой играл, и так далее, и так далее. С 1900, после революции 21-го года это большой зал Петербургской филармонии. Потрясающей красоты, потрясающих акустических свойств. Ну вот, а теперь мы вспоминаем, конечно, блокады. Ровно через год после начала блокады, в августе 42-го года, здесь прозвучал, это вообще трудно себе переоценить, трудно это вот уложить в свое понимание. Значит, отозвали музыкантов с фронта отозвали музыкантов. Те, которые еле здесь выживали, их чуть-чуть подкормили. Значит, дело в том, что здесь жил величайший, в городе Ленинграде, жил величайший композитор 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Потом его увезли на Волгу, в Самару. Он закончил свою очередную симфонию, а очередная была седьмая. Посвятил своему городу, который боролся. И ее сыграли то ли в Москве, то ли в Самаре. Сейчас надо уточнять. Сыграли. На радио сказали «Говорит Москва». И сыграли, значит, она прозвучала. Посвященная Ленинграду, который боролся. Когда это услышали, то Ленинград тоже захотел. А что, если мы сыграем? Как мы сыграем? Мы ходить не можем. Нам есть нечего. Это страшная была блокада. Короче говоря, сделали так, что все-таки порепетировали. И под руководством Карла Ильича Элиасберга 9 августа 42 года здесь сыграли симфонию. Представляете, потрясающе, это только со слезами можно встречать, вспоминать, да, и вот это подвиг, конечно, когда город умирает, когда город, он и работает, а еще и великую симфонию, так сказать, транслирует на весь мир, потрясающе, вот это было прямо здесь, вот это, да, вот это театр, вот это героизм настоящий, да.

0: Так что вот так, большой зал филармонии.
1: Ну, а как войну? Слава богу, он
0: да.
1: не пострадал,
0: нет, нет, так,
1: все
0: нет,
1: в порядке.
0: Ну а что им пустой зал там бомбардировать? Они людей убивали. Они знали, где у нас, например, трамвай. Вот завод вот здесь, а вот трамвайная остановка. Ровно в 5:10 здесь будет обстрел. 5 часов, они все знают. 5 часов заканчивается на заводе смена очередная. 5:10, давай стреляй вот сюда. Понимаете, они все это вот, к сожалению, знали. У них были хорошие карты, они к войне подготовились. Ну, не буду даже касаться, а потом же они же не зашли в Ленинград, потому что они сами не захотели зайти в Ленинград. Он был весь заминирован. Если бы они только ступили вражеской ногой сюда, все бы здесь было взорвано. Это все было приготовлено, потому что у товарища Сталина есть такая концепция. Ничего врагу не оставляй. Ничего врагу не оставляй. Ни литр бензина, ни килограмм хлеба. Почему хлеб-то не заготовили? А вдруг Ленинград будет сдан? Это возможно было, в принципе, не исключено. А если отсюда придет враг, а у нас хлеб заготовлен, поэтому и не было хлеба. Понимаете? В общем, это страшное дело.
2: Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе «вода и пойма». Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в

0: самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
1: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет из Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычигды. Вычигда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычигду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных.

Идите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Ваша экскурсия.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о мой гид.

1293 год. Шведское войско высаживается на маленький скалистый остров в Финском заливе, сжигает карельский сторожевой пункт и начинает кладку камня. Не просто форта, целого политического послания, адресованного Новгороду. Здесь заканчивается запад, и дальше вы не пройдете. Так появился Выборгский замок. Само название говорит больше, чем кажется. В старошведской форме Выборг – святая крепость. Центральную башню донжон посвятили святому Олафу II Харальдсону, норвежскому королю, который в скандинавской традиции считается утвердившим христианство на севере. То есть это не просто военный объект, это манифест. Каменный аргумент в споре между латинским христианством и православным Новгородом за Карельский перешеек. Посмотрите на башню святого Олафа, она и сегодня задает весь вертикальный силуэт острова. С нее начинался город, поселение буквально выросло под ее прикрытием, как птенцы под крылом. Остров небольшой, примерно 170 на 122 метра. На этом пятачке разместились три крепостных двора – верхний, кузнечный и нижний. Плотная, многоуровневая каменная машина, рассчитанная на автономную жизнь гарнизона месяцами. Внутри жили не только солдаты. Здесь был фогд, управляющий королевским имуществом, священнослужители, ремесленники, слуги. Выборгский замок был столицей целого пограничного региона Выборгского лена, резиденцией наместника шведского короля. От его решений зависели торговые пошлины, дипломатические переговоры, условия перемирия вдоль всей пограничной линии с Новгородом. Город внутри замка и замок как целый город. В середине 15 века крепость переживает расцвет, возводят 6 смотровых башен. Их название, как слепок повседневной жизни, новая, караульная, сапожника, пожарная, райская, тюремная. Где-то дежурили часовые, где-то работали ремесленники, где-то держали заключенных. А райская – это попытка вписать хоть немного воздуха и вида в суровый каменный мир. Интересно, что именно так они ее и назвали «райская». В 1710 году Петр I берет Выборг штурмом. Замок переходит России, но не превращается в реликвию. Напротив, 18 век приносит ему вторую военную карьеру. Достраивают казарменный корпус, арсеналы, приспосабливают шведскую крепость к нуждам регулярной армии. Каменные стены впитывают новый слой, русские военные команды, православные службы, петровские строительные стандарты. Нынешний облик замка во многом продукт 1890-х годов. Тогда провели масштабную реставрацию и привели фортификации в систему, ближе к представлениям того времени об идеальном рыцарском замке. То есть перед нами средневековый скелет, одетый в романтический костюм 19 века. Это не обман, это слоеный пирог эпох, где каждый слой честен по-своему. Обратите внимание на донжон, туда можно подняться. Из площадки наверху одновременно видны и весь город, и акватория Финского залива. Ради одного этого вида стоит потратить несколько сотен рублей на билет, вход на остров свободный, музейные экспозиции оплачиваются отдельно. И последнее, что важно понимать, стоя здесь. Выборгский замок – единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России. Ни руины, ни реконструкция на фундаменте, именно замок с дворами, башнями, стенами. За 7 с лишним веков он побывал шведским форпостом, российской военной базой, финским историческим памятником и советским складом. Сейчас музей-заповедник – площадка для фестивалей и исследований. Камень, который в 1293 году положили первым, все еще где-то здесь, под нашими ногами или в этой стене рядом. Просто никто уже не помнит, чья была рука. Спросите меня про библиотеку Алвара Аалта, она в 5 минутах отсюда. Я знаю, почему финский архитектор построил ее.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина.

0: тишина. Первая мысль простая. Наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид»

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицо

Он к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

Солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название «Ватарун» отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс: храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря в имени, вечерний огонь в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в 19 веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Ват Аруна остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки, и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранк такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Ват Аруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди, просто не существует. Когда стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность: каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про Большой Королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Ват Арун виден как отражение.

Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые — узел и ремешок. Офицеры — сложная укладка, наголовник. Лучники — другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет, возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, тащат дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют.

Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских ЧИНАМП разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка, камнепад – закрытая галерея, овраг – виадук, речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками.

0: открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит войти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика. Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?

0: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
1: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы не масонские собрания, не визиты Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много, и фигур можно насчитать сколько угодно.
0: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». О, мой гид!

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам.

0: 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
1: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1912-м.
0: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
2: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез. А счет идет на десятки миллиардов евро.
0: Если это когда-нибудь случится, Риихимяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавняли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид,

0: Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды. Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше, то есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда, и это не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно, меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно, никто, похоже, не считал, сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде. А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов, по более поздним данным – до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки. Многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не исполнены?

0: пугаются, ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет, деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру, нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное — понятно. А вот эта рожа с треугольным носом — нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро, ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про Садея, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как

Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри – туннель, прорубленный в вечной мерзлоте, температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м, открытие – 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость – 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, международный краптрост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное – хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена, чтобы восстановить утраченные. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025-го коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка – сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид –

В Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – первый по времени, первый по праву. Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на

0: на вашу крышу, с точки зрения права, был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
0: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий, наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, как блокадный Ленинград сыграл седьмую симфонию, и это было настоящим подвигом. Сегодня мы выходим на площадь искусств, останавливаемся у Михайловского театра и разбираемся, почему у орла над входа нет короны.
2: Так вот, Малый оперный театр. Вы совершенно правильно поставили вопрос. Кто куда ходил? Вот сюда ходила придворные, сюда ходили великие князья и дамы, и их супруги, и так далее, и так далее. И это была французская опера. Построена это в 1830-х годах. Видите, в одном стиле с Россиевским дворцом.
3: Да, а да. Нам, вот, уважаемые гости, да. Ничего ли вам не напоминает?
2: Это, да,
3: вот
2: да, этот да.
3: Стиль?
2: Стиль, конечно.

0: только что абсолютно
1: у Александринского театра.
0: Конечно, это рукомастера.
1: Количество колонн.
0: Рукомастера. Совершенно верно. А я, как всегда, значит, смотрю, кто у меня идет, да, и вот, например, если есть детишки, я вот говорю, вот в центре, прямо в центре, видите, двуглавый орел золотой, вот прям на это. И всегда задаю, давайте-ка мы с вами, давайте подумаем, ну, особенно если дети, конечно. А потом, почему вот этого двуглавого орла нет короны? Почему у него нет короны? Вот двуглавый орел, вот отсюда хорошо, вот ко мне уже видно. Вот он, видите, вот, а почему там нет короны, Светочка? Почему там нет короны? Кто ее? Ну, если там предположить, советская власть, значит, с этим боролась. Нет, я бы тогда не спрашивал. А почему-то там нет короны. Видите, две головы есть, а короны нет. А потому что это великий князь всего лишь. Это же не царский дворец, а великокняжеский дворец. Но потрясающей красоты. Вы совершенно правильно сказали, что по красоте это вот Александринский театр, так сказать. И по мастерству это же Россия. Да, ну так вот, значит, Малый оперный театр. Когда-то здесь Мирхольд уже в советское время ставил «Пиковую даму». Ну, совсем по-другому, так сказать. Но он же такой человек, который все изменяет. Да. Он ищет ближе к Пушкину, подальше от Чайковского. Ну, потому что там не совсем так. Например, Герман же пишется у Пушкина с двумя «Н». Это германно немецкий человек. А, значит, в опере Герман просто герой. И так далее, и так далее. Ну вот. И назывался он «Малый год». Малый оперный театр. «Малый год». «Малый год», да. Вот. Но это всегда... Ну, это как бы... неофициально считался второй театр. Первый, конечно, Мариинский. А второй вот этот Малый оперный. Но сейчас это очень достойный театр. Очень достойный театр. Вот. Малый оперный театр. Уже существует ровно 200 лет, потому что это 1830-е годы, и вот сейчас тоже приблизительно эти же годы. Так что вот...
2: Отрывок из оперы «Пиковая дама», ария Германа, музыка Петра Ильича Чайковского.

Вот такой театр. И с историей, и с загадкой прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Самая известная антивоенная картина мира написана без единой капли красного. Без синего неба, без зеленой земли. Ни намека на то, что мир когда-то был цветным. И первый вопрос, который возникает перед ней, а это вообще выбор? Или Пикассо просто так решил, что суровее выйдет? Нет. Здесь все точнее и страшнее. 26 апреля 1937 года немецкие и итальянские самолеты 3 часа бомбили баскский город Герника. Пикассо в это время был в Париже. Он узнал о бомбардировке не от очевидцев, из газет, в том числе из французской коммунистической «Юманите», где 27 апреля напечатали фотографию «Женская голова среди

обломков, черно-белая, зернистая, как пепел. Вот откуда берется гамма картины. Он не выбирал строгость или документальность из эстетических соображений, он буквально переносил на холст язык того, что увидел. Газетный репортаж, увеличенный почти до 8 на 3,5 метра. Обратите внимание, чистого белого в Гернике нет вообще. Только серые оттенки, грязноватые, смещенные, словно каждый тон чуть замешан на цементной пыли. Это точный образ. Серый у Пикассо – это не нейтральность, это вещество войны. Дым, пепел, обугленные стены, газетная бумага, на которой печатают некрологи. Цвет исчез не потому, что художник так задумал по стилю. Война буквально вынула краски из мира. И вот тут начинается главный парадокс этой картины. Именно отказ от цвета делает ее физически невыносимой. Смотреть на нее невозможно с удовольствием. Нет ни одного пятна, на котором глаз захотел бы задержаться с наслаждением. Это не случайно. Пикассо демонстративно лишает зрителя любого визуального комфорта. Вы смотрите и чувствуете что-то сродни духоте. Будто воздух в комнате стал чуть тяжелее. 30-е годы – это не только война, это эпоха новых медиа. Кинохроника, документальные репортажи, радио. Пикассо реагировал не только на события, он реагировал на сам принцип объективной камеры. И сделал невероятную вещь – перенес язык документального кадра в пространство аллегорической живописи. Бык, конь, лампа, разорванные фигуры – они существуют в этом серо-черном поле так же, как документальные кадры в хронике. Картина выглядит не как высокое искусство, она выглядит как выхваченный, фрагментированный снимок, только собранный из символов и деформированных тел. Есть один эпизод, который я не могу не вспомнить, хотя история, возможно, чуть отшлифована временем. Во время немецкой оккупации Парижа офицеры иногда приходили к Пикассо в мастерскую. Один из них, увидев репродукцию Герники, спросил: «Это вы сделали?» Пикассо ответил: «Нет, это сделали вы». Черно-белое изображение стало зеркалом, в котором война увидела собственное лицо. Сами испанские республиканцы поначалу принимали картину прохладно. Слишком странная, слишком модернистская, слишком мало героизма и патетических поз. Но именно это, отказ от красочного реализма, сделало Гернику универсальным языком. Она перестала принадлежать только Испании и 1937 году. Серо-черно-белое поле почти не стареет. Оно прекрасно подклеивается к фотографиям любого разрушенного города в любом десятилетии. Алеппо, Мариуполь. Снова и снова одни и те же глухие тона, одни и те же люди, выбегающие из горящих домов. Цвета очень четко маркируют эпохи, а серый – вне времени. Отдельная история с гобеленом. В 1955 году по эскизам Пикассо соткали большой гобелен. И с 1985-го он висит у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН. В феврале 2003 года, перед выступлением Колина Пауэлла в поддержку операции в Ираке, гобелен закрыли синим полотнищем на несколько дней. Слишком громко, слишком узнаваемо. Мешало говорить о точечных ударах. Сам факт того, что чиновники предпочли скрыть черно-белую ткань, говорит больше любого комментария. Даже копия картины продолжала работать как обвинение. Оригинал сегодня в Мадриде, в музее королевы Софии. Баски до сих пор воспринимают его и как свой траурный символ, и как нечто отчужденное. Музейный артефакт, который принадлежит всем и одновременно никому конкретно. Есть в этом один тонкий слой, который я люблю больше всего. Черно-белая гамма у Пикассо всегда была связана с черновым режимом, рисунком, гравюрой, газетой.

0: карикатуры. Герника сознательно сделана в этом черновом регистре, хотя претендует на монументальность. Как будто Пикассо говорит: «Война – это незаконченная картина истории. Это вечный нервный набросок катастрофы, который человечество раз за разом перерисовывает теми же грубыми линиями. И ни разу другими красками». Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.
1: На дне Марианской впадины есть горы, настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
2: И вот в этой тьме жизнь. Когда батискаф «Триест» достиг дна в январе 1960 года, пилоты Жак Пикар и Дон Волнш увидели плоских рыб, спокойно лежащих на иле. Все, чему их учили, говорило: жизни тут нет. Рыбы не знали об этом. У вулкана Дайкоку в кратере плещется озеро жидкой серы. Такое есть еще только на спутнике Юпитера Ио. Рядом с ледяной водой настоящий химический ад. А потом звук. Гидрофоны зафиксировали там не тишину, а гул. Землетрясения, далекие грозы, песни китов, клацание тектонических плит. Бездна оказалась не немой. Она говорит на частотах, которые мы почти не слышим. И среди всего этого пластиковый пакет на дне. В месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.
4: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды. И она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
5: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии – уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Огалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
4: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения – технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки – извлечение воды из атмосферного воздуха, пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

19 век. Один ученый, его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Представьте, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится

0: темное месиво. А вот свет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул. Таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда лучи света налетают на эти молекулы, они отскакивают, как мячики. Только разные мячики отскакивают по-разному. Какие мячики? Но представьте, красный луч — это большой тяжелый мяч. Он летит прямо, почти не замечает молекулу, отскакивает слабенько и продолжает лететь вниз. А синий луч — это маленький упругий мячик. Он налетает на молекулу — бум! — и отскакивает сильно, во все стороны. Направо, налево, вверх, вниз. Расползается по всему небу. Вот и получается. Синие лучи разлетаются по всему небу во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? Он же еще меньше синего. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первое, наши глаза просто хуже видят фиолетовый. Они к нему не очень чувствительны. Вторая, часть фиолетового поглощается высоко в атмосфере и до нас почти не доходит. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Не на синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое? Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синие мячики успевают разлететься по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синие мячики к тому времени все разлетелись куда попало и потерялись. До ваших глаз долетают только большие тяжелые мячики, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому рассеивать синие мячики. Свет летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Не самого света, не солнца, именно воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет уже по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и небо там красновато-ржавое. Никакого синего. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух чистый и состоит из маленьких легких молекул. А теперь опыт, который можно сделать прямо дома. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны, каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А. Мой гид.

Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: А что, если испанцы просто опоздали? «Не нашли» звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбо. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
0: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», расскажу.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине

машине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид!» Расскажу.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркулес.

Уланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: которая не исчезла. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру, и ваша тема может стать следующей. Начните хоть с «Сфинкса Гизы», «Страж без имени».

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика. От гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу.

представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 кг.

стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных

рядов семьи оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Слово «алмаз» в советских документах было секретным. Поэтому летом 1955 года геологи из Якутии отправили в Ленинград телеграмму «Сигара найдена». Шифровальщик решил, что речь о контрабанде, и сообщение об одном из крупнейших алмазных месторождений мира застряло в ведомственной бюрократии. Так чуть не пропало открытие, ради которого страна следующие полвека будет копать эту землю. Воронка, которую вы сейчас видите, около 1,4 километра в диаметре и почти 3/4 километра в глубину. Обратите внимание, по спиральному серпантину вдоль бортов раньше ползли многотонные самосвалы. Из окон ближайших жилых домов Мирного это было видно без бинокля. Город буквально вырос на кромке дыры. До начала 2000-х годов отсюда извлекли алмазов примерно на 17 миллиардов долларов. Открытую добычу остановили в 2001 году. Вечная мерзлота оттаивала, борта карьера угрожали обвалами. Ушли под землю. В августе 2017 года вода из карьера прорвалась в подземные выработки. Несколько горняков погибли. Шахту затопили. Под этой воронкой по сей день лежат десятки миллионов карат алмазов, до которых пока нельзя безопасно добраться. Земля взяла паузу, а люди ждут. А про что рассказать вам?
1: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет, старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль. Наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим. Вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шахали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
3: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес... О, мой гид. Трекаю. Он в Телеграм. Телеграм.

0: Оракулы, жребии и говорящие головы. 2,5 века назад по залам европейских дворцов путешествовало деревянное чудо. Фигура в тюрбане, сидящая за шахматным столиком и побеждавшая всех, кто садился напротив. Философов, генералов, монархов. Механический турок думал, выбирал, двигал фигуры деревянной рукой с коротким щелчком. И никто не понимал, как деревяшка так играет. Когда через несколько десятилетий правда вышла наружу, оказалось, внутри шкафа скрывался живой шахматист. Он видел позицию через систему зеркал, выбирал ход и управлял рукой куклы изнутри. Никакого разума. Просто спрятанный человек. Но вот что задевает в этой истории больше всего. Автомат просуществовал почти 90 лет. 3 поколения. Дед видел и рассказывал. Отец слышал и передавал. И никто не открыл нужную дверцу не потому, что не умел, а потому, что не хотел. Люди с удовольствием принимали форму ответа за сам ответ. Это принцип, которому тысячелетия. Он гораздо старше 18 века. Давайте начнем сначала.
1: Горный воздух Парнаса пахнет по-особенному. Смолой, нагретым известняком и чем-то еще, то ли лавром, то ли самим камнем. Именно здесь, в Дельфах, с 8 века до нашей эры работал оракул. И работал не несколько поколений, а больше 1000 лет, вплоть до 4 века нашей эры. Это важная цифра. Греческая архаика, расцвет полисов, эллинизм, Рим, первые христиане — через все это Дельфы прошли как действующий институт. Не потому, что там происходила настоящая магия, а потому, что система была устроена исключительно умно. Пифия, жрица Аполлона, готовилась к сеансу не как сказочная прорицательница. Она постилась, пила воду из кастальского ключа, холодную, горную, с легким минеральным привкусом, жевала лавровые листья, горькие, смолистые, немного одурманивающие. Потом садилась на бронзовый треножник, установленный над расщелиной в скале, из которой поднимались, по словам античных авторов, какие-то пары. Современная гипотеза — этилен, выделявшийся из геологических разломов под храмом, мог вызывать легкое помутнение. Речь становилась прерывистой, странно сжатой, пригодной для интерпретации. Это не объясняет прорицание, но объясняет, почему ее слова потом было так удобно толковать в любую сторону. Потому что самой Пифии не принадлежал ответ, только исходный материал. Жрецы переводили ее экстатические фразы в связный текст. Между горным газом и политическим решением стояла целая цепочка посредников, каждый из которых добавлял свою интерпретацию. Наружу выходила уже не речь жрицы, а форма ответа. Теперь про режим доступа. Консультации давались не когда угодно, только в определенные дни и только не зимой. Чтобы задать вопрос, нужно было приехать, совершить жертвоприношение, дождаться нужного дня. Весь этот ритуал был не просто церемонией, это была дисциплина вопроса. Система заставляла думать, прежде чем спрашивать, замедляла импульс, и именно здесь начиналась настоящая работа. Если вопрос был расплывчат, ответ возвращался той же расплывчатостью, только завернутой в красивую форму. Самый разбирательный пример — царь Крёс спросил, победит ли он персов. Ответ пришел: «Великая держава падет». Крёс услышал обещание победы, двинул армию, и великая держава пала, его собственная. Ответ оракула был безупречно точен. Просто Крёс задал вопрос так, чтобы любой смысл в него вмещался, и зеркало послушно отразило его собственное желание. А вот когда полис приходил с конкретным запросом, следует ли нам основать колонию на вот этом берегу, или какой ритуал нужен, чтобы примирить 2 враждующих рода, ответ оказывался вполне практичным. Дельфы умели давать дельные советы, просто для этого нужен был дельный вопрос.
2: Додонский оракул, связанный с Зевсом, работал совсем иначе, но логика та же. Там толковали шум листьев священных деревьев, тихий, шелестящий, без слов, требующий перевода. А жрецы, читавшие знаки по внутренностям животных, получали материал для интерпретации только после жертвоприношения, то есть после действия, которое само порождало предмет чтения. Вопрос определял не только ответ, но и то, как именно этот ответ добывался. Одному богу задавали вопрос через листву, другому — через жертву. Форма запроса и форма ответа были неразрывны.
0: Совсем другой климат, другой язык, другой принцип, но та же сердцевина. Книга перемен «Идзин» — древнейший китайский текст, который дожил до наших дней не как музейный экспонат, а как живая практика.

0: Берешь монеты или горсть стеблей тысячелистника, бросаешь, записываешь результат. И так 6 раз. Из сочетания сторон складывается гексаграмма. 6 черт, каждая сплошная или прерывистая. 64 возможных сочетания. И каждому свой текст. Не приговор, не предсказание, а что-то вроде карты текущего момента. Вот структура ситуации, вот направление изменений, вот что стоит принять во внимание. Слышите разницу с дельфами? Там спрашивали о будущем, что произойдет. Здесь о том, что происходит сейчас и куда движется. Это принципиально другая система координат, не пророчество, а диагноз. И здесь все держится на вопросе. Слишком широкий, как мне правильно жить? Дает ответ, который подойдет любому и никому конкретно. Это тот же крест, только без армии. Вопрос настолько вместителен, что любая гексаграмма окажется правильной. Слишком узкий, выиграю ли я именно это дело именно сегодня? Ломает систему, гексаграмма описывает движение, а не точку. Она не умеет предсказывать конкретный исход, потому что создана не для этого. Правильный вопрос, ситуация, сформулированная как процесс. Я стою перед 2 обязательствами, которые противоречат друг другу, где здесь настоящее? Такой вопрос гексаграмма подхватывает. Что изящно в этой механике, случайность работает как катализатор. Человек сам производит неопределенность, бросая монеты, а потом расшифровывает ее через текст, написанный тысячелетия назад. Случайный результат активирует не случайный, а очень конкретный и продуманный комментарий. И этот комментарий заставляет думать о своей ситуации в категориях, которые ты сам не выбрал бы. Именно в этом смещении и есть ценность, не в ответе, а в изменении угла зрения. Дельфы делали то же самое через жрецов. Принцип один, посредники разные.
1: Вернемся к шкафу с тюрбаном. Вольфганг фон Кемпелин построил своего автомата в 1770-м, деревянная фигура, шкаф с латунными механизмами, шахматная доска. Конструкция была сделана с умом. Перед каждым сеансом публика осматривала выдвинутые ящики с шестеренками и убеждалась, что там нет человека. Пока ящики были выдвинуты, оператор прятался за перегородкой. Когда их задвигали, разворачивался, устраивался и начинал работу. Механический турок гастролировал почти 90 лет. По некоторым свидетельствам, с ним играл Наполеон и проигрывал. Публика не сомневалась, машина думает. Сомневаться было неудобно, это означало бы разрушить удовольствие от зрелища. Здесь деталь, которую обычно пропускают. Шахматный автомат побеждал не потому, что внутри сидел великий мастер. Побеждал он потому, что публика не задавала правильных вопросов. Никто не спрашивал, а что будет, если мы уберем шкаф совсем? Вопросы, которые разоблачили бы механику, не возникали, потому что аудитория уже приняла нарратив о разумной машине и встраивала все наблюдаемое в него. Это та же ловушка, что у Крёза, принял удобный ответ, перестал проверять его. Все 3 истории, поставленные рядом, складываются в 1 диагноз. Не про обман и не про мистику. Про то, что происходит между вопросом и ответом. Любая машина ответов, будь то жрица в дыму, текст тысячелетней давности или деревянный шахматист, работает как зеркало. Она возвращает человеку его запрос только в символически обработанном виде. Если запрос был точным, зеркало полезно. Если размытым, льстит. И вот инструмент, который вытекает из этих тысячелетий напрямую. Прежде чем задать вопрос любой системе, которая обещает ответ, проверь, сколько у твоего вопроса трактовок. Если их много, оракул не виноват. Он вернет тебе твою же неопределенность, только красиво упакованный. Жрецы в Дельфах интуитивно понимали это. Весь ритуал, долгая дорога, жертвоприношение, ожидание нужного дня был не магией, а дисциплиной. Системой, которая заставляла человека думать о вопросе прежде, чем тот откроет рот. Книга перемен делает то же самое иначе. Само действие, считать стебли, бросать монеты, записывать черты – это пауза, в которой вопрос успевает стать конкретным. А механический турок просто показал, когда посредник не видим, мы перестаем проверять механику и начинаем принимать форму за содержание. Спросите себя, как звучал бы ваш последний вопрос, если бы задавать его нужно?

0: Нужно было не быстро, а с дороги в горы, с постом, с жертвоприношением, с ожиданием нужного дня. Чтобы вы изменили формулировки, и остался бы это тот же вопрос? Скорее всего, нет. И в этом «нет» и прячется то, зачем люди тысячелетиями строили эти устройства.
1: Это была совместная рубрика «О мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Босфор не делит этот город, он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар три дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На четвертый день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Кот подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», «не отвечайте, я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «маленький муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято, уважать пространство, где разные

0: Жизни сосуществуют без объяснений.
1: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя и почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно: «Кадыкёй — это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер».
0: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через 2 десятилетия. Врачи знают 3 вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия – это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в 3 ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких

0: невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное, кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в два изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Алта думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
2: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Телеграм. Телеграм.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги, и в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не

краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская-Кладбищенская 1790-е. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Принишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в Лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у Заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километра ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Урал-Баторе Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь.

0: В этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат – круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид»,

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше – необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня.

0: вторую – в меловых обрывах под Бейнеу, третью – в Байшатере на Устюрте и четвертую, самую последнюю – здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге

мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Павел Сюзор получил этот заказ в 1901 и, судя по тому, что он построил, понимал, второго такого шанса у него не будет. Давайте встанем здесь, на тротуаре, и просто посмотрим на угол Невского и канала Грибоедова. Видите, как башня над куполом тянет взгляд вверх, и вы уже не замечаете, что само здание шестиэтажное совсем не гигант.
1: Это не случайность. Это расчет. Но по порядку.

0: Пания Сингер пришла в Россию не тихо. К началу 20 века американские швейные машины уже продавались по всей империи, и российское отделение фирмы нуждалось в штаб-квартире, достойной масштаба бизнеса. Участок на углу Невского был куплен примерно за 1 миллион рублей, сумма, которая тогда была не просто дорогой, а демонстративной. Это был один из самых престижных адресов столицы, и Сингер платил за него именно как за адрес, а не только как за землю под фундамент. Сюзор выиграл конкурс на проект. Строительство шло с 1902 по 1904. И уже на стадии конструкции здания оказалось новаторским для Петербурга. Сюзор применил металлический каркас, заполненный кирпичом, одну из первых таких конструкций в городе. Именно она позволила поднять 6 этажей на сложном угловом участке без риска для соседних строений и без отступления от городских норм. А нормы были жесткими. В Петербурге действовал высотный регламент. Ни одно здание не должно было превышать карниз Зимнего дворца. Здесь живет один из самых устойчивых мифов о доме Зингера, будто изначально планировали небоскреб в 11 этажей, и регламент его обрезал. Это не так. Проект с самого начала был рассчитан под городские ограничения. Сюзор не пытался построить небоскреб и потерпел поражение. Он сыграл по правилам и выиграл другим способом. Высоту он компенсировал силуэтом. Угловая башня со стеклянным куполом и глобусом наверху делает дом вертикальным не по метрам, а по восприятию. Взгляд сам идет вверх, и это и есть архитектурная хитрость. Посмотрите на фасад внимательнее. Растительный орнамент, майолика, фигурные решетки, крупные витражные проемы – это не просто украшение в стиле модерн. Это реклама. Модерн начала 20 века умел соединять ремесло, торговлю и визуальный образ в единое целое, и дом Зингера – один из самых точных примеров этого синтеза в Петербурге. Фасад буквально говорит прохожему – здесь красиво, здесь дорого, здесь можно войти. На первом этаже располагался магазин швейных машин. Выше – конторы российского управления компанией и арендованные площади. То есть дом Зингера изначально был одновременно витриной бренда, корпоративной штаб-квартирой и доходным домом. Сегодня это назвали бы смешанным использованием. Тогда это выглядело как американский жест на самом парадном углу российской столицы. Коммерция, которая не прячется за фасадом, а сама и есть фасад.
1: У этого участка долгая предыстория. По краеведческим описаниям, с 18 века здесь последовательно стояли и театральное здание, и жилые дома, и постройки 19 века с перестройками. Дом Зингера не возник на пустом месте. Он заменил многослойный городской участок, где Невский уже давно был не просто проспектом, а линией смены эпох. Каждое поколение строило здесь что-то свое, и начало 20 века не стало исключением. Когда в 1904 дом открылся, петербуржцы реагировали неоднозначно. Здание казалось слишком заграничным, слишком смелым по силуэту для строгого Невского. Но именно поэтому оно немедленно стало городской достопримечательностью. В нем видели не только магазин машинок, в нем видели почти манифест, американскую коммерческую уверенность, выраженную в камне, стекле и металле, прямо напротив Казанского собора. Революция изменила все, кроме самого здания. Сингер ушел, американская символика стала неуместной, частный статус исчез. Но дом остался стоять. В 1938 за ним закрепилось новое имя – Дом книги. Это петербургская закономерность, которую трудно не заметить. Здания переживают режимы, меняя не облик, а смысл. Тот же фасад, та же башня с глобусом и совершенно другая функция. Второй миф, который стоит развеять сразу – дом книги не был изначальным замыслом. Книжная торговля появилась здесь уже в советское время, как следствие смены собственника и идеологии, а не архитектурного плана. Здание пережило блокаду. Материал, который мы располагаем, не содержит подробных свидетельств о том, что именно происходило внутри в те годы, и было бы нечестно заполнять этот пробел домыслами. Скажем только то, что известно точно – дом устоял, фасады и купол сохранились, и после войны дом книги продолжил работу.
0: Сегодня это по-прежнему один из самых узнаваемых адресов Невского. Внутри – книжный магазин, кафе, постоянный поток людей. Снаружи

реставраторы, которые возвращаются сюда регулярно. Фасады с маэликой и орнаментом, витражные проемы, металлические элементы купола требуют постоянного ухода. Это не музейная заморозка и не законсервированный памятник. Это живой исторический организм, который ежедневно выполняет коммерческую и культурную роль в самом центре города. Теперь поднимите взгляд на глобус. Его поставили здесь как символ всемирности компании Singer американской фирмы, торгующей Россией на лучшем углу ее столицы. Потом глобус стал просто частью петербургского силуэта, которую фотографируют туристы, не зная, откуда она взялась. А теперь это снова знак, но уже другой. Знак того, что одно здание способно пережить несколько смыслов, несколько режимов и несколько эпох, не потеряв ни одной детали фасада. Архитектура оказалась прочнее всего, что в ней размещалось. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «А. Мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бикет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султан-Эпе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше – необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу.

0: третью в Байшатыре на Устюрте и четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид!

0: Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали. Но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние. Утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с XIV века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Йеппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О мой гид» в Telegram.
1: Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа,

L204. И то, что вы видите перед собой, это не «часы с птичками», как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой — два диска-ротатора, один показывает часы, другой — минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица.

в нашем смысле, это западный рубеж Москвы, дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала – стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там – дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название – по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале.

и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И, побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 000 000 предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все 3 рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка

заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол «надене» — семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка «наваха». Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
3: А в Келлоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий

0: тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота, и она звучит поверх основного голоса, как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргараа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места, уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом, не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь. Хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри девятиметровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте.

белый песок, ни капли воды. И вдруг сотни бирюзовых озер прямо между дюнами. Рыба в сотнях километров от океана. Это не мираж и не обман зрения. Это Ленцис Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды. Лагуны здесь непостоянны. Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. Икра и водные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщение.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет,

0: не может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Гид.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службы скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья. Только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда. Осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви

0: церкви на острове Киже уходит несколько тысяч таких чешуек. На всю церковь больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем. Каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько ли мешен, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
1: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили – гнилое дерево. Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
0: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «Не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал про Михайловский театр и про орла без короны над ним. Теперь мы никуда не уходим с площади искусств. За углом — подвал, где Серебряный век пил, читал стихи и однажды едва не получил бутылкой от Маяковского.
2: Значит, и еще один...

0: а такой объект, если это можно так сказать, но раз, это бродячая собака. Да, вы же знаете, вот он прямо на углу, а вот, да, к любимому, потому что это весь Серебряный век, это весь Серебряный век. Значит, они нашли себе подвал в 1911 году, встречали 12-й Новый год, вот сейчас, ну, вот перед Новым годом, 1911 встречают 12-й, вот, и вот там вся петербургская богема, и Ахматова, и это, и Мандельштам, и Блок. Блок там был очень редко, потому что он как придет с Любовью Дмитриевной, так все начинают за ней ухаживать, ему это не нравится. Они же богемные люди. Они сегодня за одной ухаживают, завтра за другой. Все мы бражники здесь, блудницы, как не весело вместе нам, по стенам цветы, птицы томятся по облакам. Анна Андреевна Ахматова говорит. Ну, конечно, бражники и блудницы. Вот, не от хорошей жизни.
1: Все мы бражники здесь, блудницы, как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, не смертного ли часа жду? А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
0: И вдруг, значит, в 1915 году, их пока еще не закрыли, но скоро закроют. Почему? А потому что начинается Первая мировая война, 14-й год, и сухой закон. Война – это сухой закон, балк обязательно. И они не могут без этого, ну, они правда без этого не могут. И вдруг появляется Владимир Владимирович Маяковский. Вот он смотрит, значит, ну, идет война. И в газетах все это пишут. Вот, ну, знаете, Маяковский, вы представляете, вам это говорить не надо. Красивый, большой, мощный, вам, проживающим за оргией, оргию, имеющими ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручик? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угод? Я лучше в баре бедям буду продавать ананасную воду. Вот это он все сейчас читает. В него летят бутылки, но не попадает, не попадает никто. Он говорит, ну хорошо, что не попал. Ну он же мощный человек такой, да?
2: Ну, вот, есть, да, да. А что это был за знак?
0: А это знак того, что я вас, да, не приняли, конечно. Ну слушайте, они хорошо живут, они, значит, хорошо пьют, хорошо едят, ухаживают. А там же война идет. А там война идет, понимаете, и вот эти все военные сводки и все, а он вот это говорит, понимаете? И они, конечно, его, но это 15-й год, а и в этом же году их закрыли, потому что они не обходятся без алкоголя, ну, вино, там, вот, а это нельзя, это просто государством запрещено, поэтому вот, но здесь была, здесь бродячая сова, конечно, была, это очень место такое, опять же, знаковое. Но
2: а вот в 15-м году, в 1915-м, да, закрылось. А и что было потом здесь?
0: Здесь, вот здесь все, уже ничего,
2: ничего
0: не было.
2: Ничего не было.
0: Нет, ничего.
2: И только
0: потом...
2: После большого...
0: Да, да, столетнего,
2: период.
0: Столетнего, да.
2: Вот это да.
0: Да, да, вновь да, снова открыли, стали изучать. Есть роспись по каждому, они же не каждый день собирались, они собирались два раза в неделю, вы знаете. И вот есть роспись по каждому дню. Есть роспись, да, кто когда был, что, кто что сказал. Да, конечно, но это же творческие люди были, понимаете? Ведь Серебряный век потом, значит, дал такой толчок, понимаете? И до сих пор, но это уже, конечно, какой-то бледный отцвет вот это. А это было вот туда. Ну, сейчас это все в частных руках, не войти, не въехать, видите?
2: А
0: это вот туда, вот только
2: собаки.
0: Вот это, да. Вот второй двор вниз налево.
2: Это мы сейчас стоим к лицом к зданию.
0: Да.
2: Площадь искусств, дом 5.
0: Совершенно верно.
2: Соседнее здание с Михайловским
0: 3.
2: Театром.
0: 3-1.
2: Да. И вот прямо напротив арки, там вот в арке 3 фонарика.
0: Да, да, да, да.
2: И
0: да,
2: это
0: да,
2: было
0: да,
2: основной
0: и туда,
2: сход.
0: Да, не там, собак. Конечно, не там, да. И вот, видите, репертуар есть, тут есть куда сходить, что вспомнить. Ну, например, тот же Александр Николаевич Вертинский.
2: Вертинский.
0: Да, конечно, конечно. Очень хорошо, очень, очень хорошо. Но не все, конечно, понимают, не всем это близко. Видите, какой он дал мощный толчок. Вот это все, что до сих пор на этом кто-то и деньги делает, и люди ходят, и пишут, и, значит, и

0: изучают и так далее, и так далее. Вот какой мощный толчок, да, эти люди творческие дали.
1: Вначале... Есенин бывал?
0: Ну, бывал, да, бывал, конечно, но это не его, да, это не его, да, и круг — это не его. Он такой, знаете, более русский, национальный такой. Кстати, вот вы видите, вот, интуитивно вспомнили, вот буквально через две недели исполнится 100 лет со дня его смерти. Декабрь 25-го года. Вот там, в гостинице.
1: Да,
0: в Астории, да. Но вот я это, за этим слежу, вот сейчас по радио, ну, по телевизору, по нашим петербургским программам, была, значит, такая вот, ну, такая передача, и они с полным основанием говорят, никто его не убивал, это самоубийство. Вот уважаемые люди по петербургскому телевидению, понимаете, им не надо врать. Если бы там было что-то найдено, что кто-то его подтолкнул, кто-то его повесил, понимаете, нет, нет, все сам...
2: Вот такая была бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

0: Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия». И он, скорее всего, пожмет плечами. Наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пак – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги

0: Мы письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганой», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
1: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте, откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в боте «О мой гид». «О мой гид».

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы с суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание – столько же. Ветер и приналиды на металле временно меренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза.

0: по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991 года,

первого в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрион, Агата Кристи – целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке – старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага – это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. Марго.

Сердце этой акулы буквально набито паразитами. Червями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталика в глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет, считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь, людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан.

Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в батэ «А мой гид».

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка.

0: проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьяне, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна. Безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о-мой-гид в Телеграм. В Телеграм.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937 предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрина с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для Гусь Хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины — не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга — отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка — Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиарда тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в Хибинах сосредоточено около 10% всех известных минералов Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники. Потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными, делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около 0,1 доли квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени. 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь – не прошлое. Они просто слои одного и того же камня.

Спросите меня про саамское название Умптек. Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия. Курсия.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мысль 16 века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсиное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда.

К 13 веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Отелло. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто «морская башня». В начале 16 века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают прообразом шекспировского Отелло – ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Маркантония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-х-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 1974 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта плотина.

площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванго – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванго не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – первый по времени, первый по праву. Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права, был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум 2 бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
0: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий –

наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя: кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

Китайцы считали кирпичный чай слишком грубым для себя. Именно его они и прессовали специально для России. Вот в этом весь парадокс великого чайного пути. Не изящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши. Плотные, темные, почти каменные бруски чая Циньчжуань из города Янлоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества –

Сначала этот путь занимал 1,5-2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор.

0: 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» — первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира – русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в Кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы, работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги – все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских. И сегодня Цинчжуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские купеческие особняки и оставила в Кяхте язык, которого больше нигде нет.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получает обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита,

0: Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии – уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Агалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
0: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения, технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки, извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследование», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Высохло на глазах одного поколения.

тебе хорошо в костюме, а мне идет быть раздетой. В комина внутри тому не помогут бронежилеты. Смотри, как блестят при свете сбежавшие с наковален. Тому не нужны доспехи, кто сам состоит из стали.

0: Варвара Митрична.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы?
1: Я... Потрясающе просто.
0: Я почувствовал. Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.
0: Я...
1: Потрясающе просто.
0: Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. На благо культуры нашей страны. Спасибо.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы.

Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий XX века. Страну, которая вышла из апартеида, без масок,

0: массовой резни победителей над побежденными. Суть Убунту в одной формуле: «Я есть, потому что мы есть». Не «я добился», значит «я существую», а «я существую», потому что вокруг меня люди. Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так: «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой — «Власть правителя законна только через волю народа». Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». Мой гид.
1: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет, старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль, наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим. Сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
2: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету. При нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шах Али возвел для себя еще при жизни.
3: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Семёна Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Семёна венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет. 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
2: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверь.

0: Эркабаяр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина, Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
1: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид, трекаю. Онса апади в Телеграм. Телеграм.

0: Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне Кинерма решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливиков. Так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в писцовой книге об Онежской Пятины. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дом опустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села, труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и старожилы, для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов, пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
2: Каждый год в Кинерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой. В 2016-м Кинерму приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России, случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации, а деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема И готово. Проверьте на своей в боте. О, мой гид! Проверьте на своей в боте. О, мой гид!
3: Каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящая красивее.
0: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали Венеции и Генуэ, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. Три века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания, итальянский камень трескался и разрушался. К 2000-м годам часть статуй нельзя было трогать руками. После многолетней реставрации, в 2012-м, оригиналы перевезли в Михайловский замок, он входит в собрание Русского музея. Там контролируемая температура, защита от влаги, никаких петербургских зим. Теперь их можно рассмотреть совсем близко и увидеть детали, которые три века погода старалась стереть.
3: На их место в саду встали копии из искусственного мрамора, устойчивые к климату, внешне почти неотличимые. И вот здесь – поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов.

0: Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа», аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией, с петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
1: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золоченными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
2: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о мой гид». «О мой гид».

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь,

0: ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – Юг, Котский, Аринский, Пумпокольский – исчезли еще до нашего времени.

0: Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
1: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлог. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол «надене» — семьи индейских языков Аляски и запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
0: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка «наваха». Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Беринга в пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
2: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километра ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент, телячью кожу, за которую платили немалые деньги, и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков, и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие – только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации.

иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы. Что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия, и ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы. В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона. Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка – военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении, можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи. Без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. И карта к ним в Батэ, а мой гид.

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческо-ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин голос, который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России – родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонясь ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алеша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия.
но это уже ваша экскурсия.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров. И только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18, там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

0: спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау. Здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бекет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая. Наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так – все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султан-Эпе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бекет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бекет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю – здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой. Шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие. Через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид!

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас через богемный Петербург Серебряного века. Кабаре, поэты, Вертинский. Сегодня мы останавливаемся у дома 30 по Невскому, у самого конца.

0: канала Грибоедова. Здесь гремели маскарады, и сам Лермонтов об этом писал.
1: Ну, а вот это, значит, здесь все ленинградские писатели жили, вы видите, в розовом здании, да? Там, начиная с Зощенко и так далее, и так далее. Ну, кто выживал, конечно. Первый бан. Очень красивый, эффектный, со скульптурой, с золотым фоном, и выложено все замечательно. Скульптуры все можно читать, ну, надо посмотреть так, не знаю. Это такая, знаете, поздняя эклектика. Перед модерном, здесь модерна нету ни капли. Но это поздняя эклектика, такая. Вот следующий шаг, это уже будет модерн. Ну, красивое, конечно, здание, да.
2: А мы вот сейчас проходим, слева у нас здание синее.
1: Вот, сейчас такой... буду говорить. Конечно, конечно.
2: Грибоедова, дом 16.
1: А вот, я, ну, 30, здесь... 30 по Невскому, да.
2: 30 по Невскому.
1: И... Дом Энгельгарта. Вот, сейчас стою, Это очень интересно, Давайте встанем чуть-чуть, вот так. Значит, это дом Энгельгарта. Развеется бы мне и вам не худо, ведь нынче праздник и верно маскарад у Энгельгарта. Это пишет Лермонтов. И вот здесь... У Энгельгарта проходили знаменитые маскарады.
2: Можно только себе представить, что там творилось.
1: Да, значит, вот эти вот увлечения Николая I Александра Николаевича, Александра II, ведь, а что, как реагировали супруги? Вот супруги-то все видят. Одна говорила, что это его Васильковое чудачество моего мужа. Васильковое чудачество, это недолго будет. Это она знала, а это на самом деле недолго будет. Ну, мужчинам нужно разнообразие. Вторая встреча, спасибо, до свидания. Обязательно спасибо. Ну, выражается в каких-то денежных подарках. А у Александра Николаевича это называлось умиление сердца. Мария Александровна тоже говорила так. Вот. Так вот, чтобы эти разнообразные дамы были, их же надо где-то брать. И вот Корф. А Корф учился с Пушкиным. Вот в лицее, ну, они были маленькие тогда, 1811-17 год, они были маленькие, а потом Модест Корф, Модя Корф, он стал чиновником. И он пишет, Корф, вот Модест Корф, на маскарады времен Николая I раздавались до 80 даровых билетов актрисам, модисткам и другим подобных разрядов француженкам с целью занимать и интриговать государя. Может быть, и ничего и не будет. Но это самое главное, что маскарад, значит, дама должна быть обязательно в маске, а мужчины нет. Мужчин все можно. Только сними шпоры.
2: То есть дама таким образом совершенно может выбрать что себе угодно. Мужчину.
1: Она же, никак не зовут. Она же маска. И она подходит смело к любому, не только. Но, конечно, все подходят, Николай Павлович.
2: Да.
1: Как вы считаете, Николай Павлович, ваше величество, может быть, да. А он не видит, с кем он говорит. Что общего между маскарадом и только что построенным железной дорогой перед Москва-Петербург, Николаевская железная дорога? Мадам, я даже не знаю, как ответить на ваш интересный вопрос. Я не знаю, что общего. А вам не кажется, что и другое очень сближает? Ну, вот такие мазурочные болтовня, да? Вот, да.
2: Тонкий намек,
1: да, такие обстоятельства. Вот, значит, и опять же, это концертный зал тоже был. И Берлиоз, и Вагнер, и Иоганн Штраус, и Фернц Лист, и Клара Шуман, Глинка, Полина Виардо, Антон, да. Здесь произошло то, что послужило сюжетом оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». А именно, пришла на этот, значит, маскарад замаскированная, ну, в маск, Долли Фикельмон. Она супруга посла австрийского. Но она красива, все хорошо, но у нее маска. Из-за нее стал ухаживать некий мужчина. Причем так настойчиво. Она говорит, молодой человек, вы знаете, я ведь замужем, и у вас наверняка есть жена. У меня есть жена, я вам скажу честно, есть. Но разве у нее такие ручки, разве у нее такие ножки? Главное, такие я вижу у вас глаза. Разве у нее такие глаза? Она говорит, ну, может быть, даже... Нет, что вы. Короче, вот ухаживает за ней очень, она еле от него... Значит, сбежала. Это оказался ее личный муж. В этом же все и дело. Он не узнал ее. Ну, так она потом пишет. Это Дарья Федоровна Фекельмон. Вот это знаменитый, значит, вот дом Энгельгарта, понимаете? Но это же тоже театр. Только театр для себя, театр для своих.
2: И а так... драма-маскарад, она
1: Лермонтова
2: связана с этим местом?
1: Да, конечно. Здесь и происходит.

0: Какое действие?
1: Вот такой театр без сцены и без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Сцены и без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и при наледи на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в

масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Не сносить, а чинить.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза: кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол надене, семьи индейских языков Аляски и запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Беринга в пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойти случайно. Спор идет до сих пор.
3: А в Келлоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам.

0: словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск на Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет коз. Не метафора, гранитный памятник козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в БАТЭ «А. Мой гид».

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые. Они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь Рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы Рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило.

цветы смотрим, кори едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с дептерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram. А мой гид в Telegram.

Как вы думаете, что страшнее, потерять язык или забыть, что он вообще был? Вот он перед вами. Темный базальт, чуть холодный на вид, матовый, не блестит, не кричит о себе. И внутри этой скромности один из самых головокружительных переломов в истории науки. Это обломок, буквально нижняя треть стелы, поставленной в Мемфисе в честь 13-летнего царя Птолемея V. Верх утрачен, правый бок срублен, а то, что осталось, много веков служило просто строительным материалом в стене средневековой крепости близ Розетты, пока французские инженеры в 1799 году не начали разбирать кладку и не увидели шлифованную поверхность с тремя строчками текста. Один и тот же указ на древнеегипетском иероглифами, на дематическом письме и на греческом. Это и был ключ. Только вот двое мужчин, лондонский врач Томас Юнг и парижский лингвист Жан-Франсуа Шампальон, едва не разорвали его пополам в споре о приоритете. Юнг первым понял: овальные картуши с именами царей – это звуки, не символы идей. Но остановился. Шампальон пошел дальше и показал, что фонетический принцип пронизывает всю систему письма целиком. 14 сентября 1822 года он складывает картуши, видит имена Рамсеса и Тутмоса и падает без сознания. Несколько дней не выходит из комнаты. Живого камня он тогда в глаза не видел, работал по гипсовым слепкам. А текст, который открыл 3000 лет молчавшей цивилизации – это перечень налоговых льгот и храмовых церемоний. Бюрократическая коммюнике. Память возвращается не через откровение, а через скучный административный документ, который кто-то догадался высечь в камне.

0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». О, мой гид.
1: В декабре 1938 года Николас Уинтон собирался на лыжный курорт. И вместо этого оказался в Праге, в гостиничном номере, где к нему стояла очередь родителей с единственной просьбой – «Возьмите моего ребенка». Уинтон был биржевым маклером из Лондона, без должности, без полномочий. Он раскладывал на столе бумаги и рисовал таблицы – имя ребенка, возраст, имена родителей. Вернувшись в Лондон, он дописал к бланкам существующей организации слова «детский отдел» и назначил себя председателем. Британское правительство соглашалось принять детей только при жестком условии. Принимающая семья, гарантийный взнос 50 фунтов, билет. Он рассылал письма незнакомым людям с просьбой взять к себе чужого ребенка. 8 поездов ушли. 9-й – нет. 1 сентября 1939 года, когда 250 детей уже получили документы, Германия вошла в Польшу. Границы закрылись. Уинтон называл этот день главной неудачей своей жизни. 50 лет он не рассказывал об этом никому. Записная книжка с именами 669 детей пролежала на чердаке до конца 80-х, пока его жена не нашла ее и не отнесла на BBC. На передаче «Thats Life» ведущая спросила зал: «Есть здесь кто-нибудь? Кому жизнь спас Николас Уинтон?» Встал весь зал. Он сидел в первом ряду, прижимая шляпу к коленям. Историки подсчитали: 669 детей дали около 15 тысяч потомков. Уинтон умер в 2015 году, в возрасте 106 лет. До конца к нему приходили незнакомые люди с букетами, показать внуков человеку, чья подпись под документом когда-то оказалась сильнее границы. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты

0: такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Мой гид!

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотком.

0: плотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Огюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки – тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Мой гид.

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Вейкинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсинкцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
2: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его

0: место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать, пока скала закончится сама.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, вот о мой гид –

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портленда.

0: Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! О, мой гид!

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда, осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные.

0: и главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Киже уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем, каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько ли мешен, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
1: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили – гнилое дерево. Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
0: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». О, мой гид.

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая то, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем.

Митам разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно идем десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид!» В боте «О мой гид!»

0: 1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок. Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «Мой гид».

в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки.

0: не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров – 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу – от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы – заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте. О, мой гид. Так, в боте. О, мой гид.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вон им не стрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. –

представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие,

отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке. Белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сферосперму. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии.

0: Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
1: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что

разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2,5 тысячелетия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для Гусь Хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять,

0: Этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под криковой залегает известняк, мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

0: IX век.
1: Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно, не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку, нюхает, пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
0: 17 век.
1: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и

страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение, одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории, частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманьщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
0: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имения забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так:

0: что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы были на маскараде у Энгельгарта. Там муж не узнал собственную жену под маской, а Штраус потом написал об этом оперету. Сегодня Илья Харитонович выходит на Невский, к Орлу на башне Зингера и двум колоннадам Казанского собора.
2: Дом книги — это уже
3: модерн. Это уже модерн. Конечно, конечно. Это Павел Юльевич Сизор такой был. Значит, еду там с кем-то, ну, а водители же они все знают. И говорят, вот видите, этот самый орел американский, он появился только тогда, когда стали обвинять в Первую мировую войну, что, ну, они немцы, это же немцы, а что они, ну, там, через царицу и передают что-то, какие-то информацию, и поэтому, значит, повесили вот этот двуглавого орла. Ничего подобного, с самого начала все так и было. Вот этот огромный орел, вон двуглавый, видите, потому что это немецко-американская фирма. Зингер — это немецко-американская фирма, это вот такой... Исаак Зингер, который работал в Америке и такую наладил производство таких машин, которые не ломались, а если ломают, тебе новые дают.
2: И вот здесь сразу хочется вспомнить о высоте здания.
3: Да,
2: о
3: совершенно.
2: Стандарт.
3: А вот, да, вот хорошо, что вы запомнили. Вот 11 сажений, может, не... еще раз, не в сантиметрах, конечно, чтобы вот прямо-прямо, нет. Но они, да, вы правильно говорите, они же хотели построить большое здание. Им сказали, не воскрёб. Да. Нет, карниз в карниз, пожалуйста. Ну, а уж башня-то, пожалуйста,
2: и
3: что же башня?
2: Да, они тогда вот пош... так вот интересно.
3: Да. Обошли это, да. Обошли это.
2: Можно.
3: Да, можно. А почему нельзя? Башню можно. И как бы яростью объятый через туман тоску бензин над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Это поэт, потом уже кто-то советский написал. Это хороший поэт. Вот. И вот это и Петербург и есть. Здесь модерн, а здесь вот классический совершенно православный храм такой 1811 года. Это же православный храм, какие-то могут быть. Это просто очень красиво. Это во-первых, это, значит, это же не штукатурка, это так называемый пудожский камень. У нас есть Гатчина, а перед Гатчиной есть деревня Пудость. И вот там добывается этот камень, которым облицованы вот эти колонны. Это замечательная работа русских мастеров, так же, как никем не замечаемая ограда Воронихинская. Это же все вот пространство, здесь это все пространство Казанского собора. Вот, как бы такое сакральное пространство Казанского собора. На самом деле просто очень красиво. Андрей Никифорович Воронихин. Может быть, он, так сказать, сын Александра Сергеевича Строганова, скорее всего. Потому что он очень...
2: Незаконный,
3: конечно. Вот. А потом здесь, видите, какая колоннада, так, да? И спина к спине шла, должна была идти вторая, вы знаете. Так почему она должна была идти? Потому что это же все задумано, как вы думаете, кем? Павлом Петровичем, не Александром. Вот. И он, а он мудрейший человек, вообще-то. Павел Петрович – это очень мудрый человек.
2: Ну, все так,
3: да, да, но это такая советская,
2: имидж,
3: да, такой дурачок, условно.
2: Да, да.
3: Нет, на самом деле очень образованный человек, и очень, когда они ездили с супругой, значит, когда они родили первого сына Александра, Екатерина дарит им Павловск. Когда второго сына, она их отправляет за границу, а когда третий ребенок, девочка, она им дарит Гатчину. То есть все что угодно, только чтобы ты не претендовал на русский престол, да? Ну вот, так вот они там.

0: покупают такие вещи, которые сейчас павловские. Что называется, не сувениры, а настоящие произведения искусства, на которых потом русские будут учиться и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть образование...
0: У него да, очень высокое, конечно, конечно. Да, так вот, он велит соорудить вторую колоннаду. Зачем? Он хочет объединить не больше, не меньше, как католицизм и православие. Ну, а как же, это две христианские, так сказать, это одна религия, но два направления. Католицизм, православие.
1: Ну, вот. Как-то он... Но, миротворец.
0: Да, это, он такой, да,
1: почему
0: да.
1: Почему у него такие глобальные...
0: А почему нет? Иисус Христос, так сказать, во главе и так далее, mm-hmm. и так далее. А что разделяет? Нет, там нет разделения. Вот еще, например, с мусульманством. Там понятно, там другая религия, другое направление. Здесь же и протестантизм, и католицизм, и православие, а в принципе христианские религии, понимаете? Вот он это понимает, он образован. А у нас был вот тут на углу, где мы с вами переходили, там было учебное заведение, где преподавали, иезуитский колледж. И там самые знаменитые, вернее, дети самых знаменитых русских фамилий. Потом они будут как в лицее. А? Вот, так что...
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь. Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге.

нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

представьте, под вашими ногами, буквально, лежит больше 3000 тонн золота. Это крупнейшие разведанные запасы в России. А город сверху с трудом оплачивает отопление. Вот парадокс Бодайбо в одной фразе. Появился он на картах Российской империи в 1860-е годы как техническая отметка. Здесь, на Лени и ее притоках, золото залегало на глубине 2-5 метров. Почти на поверхности. Клондайк. Только вместо авантюристов с Дикого Запада сюда шли каторжники и ссыльные. Государственная машина сразу взяла промысел под контроль. К концу 19 века сибирские прииски давали до 80% всего российского золота, и колебания добычи на Лени моментально отзывались в Петербурге. Курс рубля, покрытие внешних займов, темп индустриализации. Советская власть просто сменила вывеску. Частные прииски стали «Союз золота», потом комбинатами. Но конвейер не останавливался ни разу со второй половины 19 века. Сегодня здесь работают «Полюс», «Линзолото», «Высочайший», «Артели». О месторождении «Сухой Лог», десятилетиями лежавшие как стратегический резерв, сейчас называют одним из крупнейших в мире. Вторая волна лихорадки, уже индустриальная, только начинается. Лихорадка не кончилась, она просто сменила лопату на экскаватор. И никуда не собирается. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили.

0: перед этой витриной и понимаешь: полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от

0: всего осталось на Земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
1: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они — родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь – плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! Вот, о, мой гид!

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск на Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет КОС. Не метафора, гранитный памятник козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в Союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в БАТЭ «А. Мой гид».

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве

Без реконструкции просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому «саросному циклу» 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение 5 планет, которые тогда знали – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские. Чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле – быстрее, дальше – медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо – эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите. Где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально, ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание, это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду, никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке,

0: когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Мой гид.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность, это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он

0: переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
1: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите.
2: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
3: В глубине залива Виролахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит ропакеви – крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна, недаром ропакеви, по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
2: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком. Еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
3: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте. И лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
4: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки, тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перестал.

и вернули на землю, чтобы через 2 года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! О, мой гид!

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через 2 десятилетия. Врачи знают 3 вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в 3 ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в 2 изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов

0: объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
1: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Телеграм.

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков –

0: Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

Уильям Палгрейв, шотландский путешественник, добравшийся до Хадрамаута в 60-х годах 19 века, писал, что Шибам выглядит как плотный лес из башен, вырастающих из песка. Он не преувеличивал. Перед вами квадрат примерно 400 на 400 метров. Внутри этого квадрата больше 500 глиняных башен высотой от 5 до 11 этажей. До 30 метров ввысь, и все это из необожженного кирпича. Глина, вода, солома, солнце. Строить вверх заставили наводнение. Вади Хадрамаут регулярно разливалась, смывая все на уровне земли. Единственный выход – уплотниться внутри стен и подниматься этаж за этажом. Так природная угроза создала первый в мире опыт экстремального вертикального города. Большинство нынешних башен возведено после 1500-х годов, но под ними фундаменты, которым больше 2000 лет. Обратите внимание, башни внизу толще, чем вверху. Стены первых этажей больше метра. Выше они истончаются. Дом врастает в собственное основание и при этом подпирает соседа. Это не монументальность ради красоты, это инженерная необходимость. Внутри – социальная вертикаль. Склады и стойла на земле. Кухни выше. Приемные комнаты – на самом верху. Там лучший вид и сквозняк. По вечерам жители кричали друг другу с крыш через узкую улицу. Сегодня Шибам в списке ЮНЕСКО и одновременно в списке объектов под угрозой. Гражданская война, отток населения, пропущенные сезоны ремонта. А башни требуют промазки свежей глиной каждые 2-3 года. Без людей они просто растворятся в воздухе. 5 веков глиняных небоскребов держатся не на арматуре, на человеческих руках. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: что если взять человека на вершине карьеры, знаменитого, любимого, в зените, и спросить его, а дальше что? Большинство ответит, дальше больше.
1: Швецер ответил иначе.
0: Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота, и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному. Где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В Песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чёлве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет из Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо

вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Представь, подходишь к огромному холму, находишь на вершине ямку и бросаешь монету. А снизу, из глубины насыпи, до тебя доносится глухой гул. Не эхо, не ветер. Что-то словно отзывается из земли. Именно так местные жители общались с этим холмом на рубеже 19 и 20 веков. Приходили в праздники, на Троицу и Всесвятскую, обходили сопку кругом, опускали в ямку у вершины монеты и ленты, прикладывались ухом. Говорили, кто страдает от головных болей, должен набрать песку из той же ямки и насыпать его в уши. Народная память объясняла гул по-своему. Под холмом притаилась затопленная церковь, и ее колокола в тихий час еще слышны. Логика наивная, но название прижилось. Так холм стал Шумгорой.
1: Находится она в Батецком районе Новгородской области, примерно в 60 километрах к западу от Великого Новгорода, на берегу реки.

0: и луга. 14 метров в высоту, 70 в диаметре у основания. Двухъярусная, как ступенчатая пирамида. Это уже странно, славянские курганы так не строили. По периметру насыпи – пояс из валунов, а у подножия когда-то шел ров, укрепленный камнями. Рядом с главной сопкой – несколько насыпей поменьше, а чуть в стороне исследователи нашли следы поселения площадью 9 гектаров. Кто-то жил здесь постоянно и жил давно. По объему эта насыпь превосходит все королевские курганы Скандинавии и Дании, те самые, под которыми хоронили вождей викингов с кораблями и сокровищами. Это крупнейшая погребальная насыпь Северной Европы.
1: В 2002-м петербургский археолог Глеб Лебедев организовал георадарную съемку холма. Приборы показали, насыпь искусственная и внутри неоднородная. Год спустя сейсмографы нашли внутри полость. 9 метров в длину, 3 в высоту, 3 в ширину.
2: Ориентирована строго с востока на запад.
1: Отдельный коридор ведет к ней от основания, достаточно широкий, чтобы пронести носилки. Исследователи назвали это предполагаемой погребальной камерой. Осторожно, потому что Шумгора до сих пор не раскопана, ни разу, ни одной полноценной экспедиции. То, что внутри, это тени на экране прибора. В 2003-м исследователь Алексашин нашел на вершине валун с монограммами. Знаки напоминали одновременно символы каролингов. Монограммы палеологов и трезубец – знак Рюриковичей. Этот камень стал главным топливом для самой громкой версии.
0: Легенду о Рюрике здесь рассказывают подробно. Основатель первой русской династии был ранен в походе и скончался от раны. Дружина везла тело через эти земли, вдоль реки, важного торгового пути с севера на юг. Насыпали курган прямо на берегу. В погребение опустили золотой гроб, 40 серебряных бочонков, коня. И 12 воинов без голов. Так хоронили вождей. Историки к этой версии относятся осторожно. Документальных источников нет, подлинное место гибели Рюрика неизвестно. Часть ученых считает, что летописный Рюрик и нормандский ярл Рорик Ютландский – одно лицо, а значит, его прах может покоиться совсем в другом месте. Еще одна версия предполагает, что под Шумгорой вовсе не могила, а укрепление типа западноевропейского мота – насыпной замок эпохи князя Мстислава. Оппоненты возражают – мот в такой глуши, вдали от дорог, не имеет военного смысла. Спорят до сих пор. Шумгоре эти споры не мешают.
3: В 2010-м Батецкий район внес силуэт этой сопки в свой официальный герб, рядом с аистом и восходящим солнцем. Раскопок нет до сих пор. Те, кто настаивал на экспедиции, натыкались на нехватку финансирования. Те, кто возражал, говорили, камера на глубине 14-15 метров – хрупкое равновесие тысячелетия. Любое вскрытие может разрушить то, что внутри. Мы пока не умеем открывать такие вещи осторожно. А монету бросить на вершине все еще можно. Говорят, иногда снизу что-то отвечает.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени,

производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь-хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и при наледи на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины 4,

второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 см, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна, местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроятся очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в 19 веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень

точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература XIX века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия.

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзанов.

Тор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье, банкирский дом и редакция «Биржевых новостей». То есть место задолго до «Зингера» тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосоздаты Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения – книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

0: конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите «Happy Birthday» – архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова «минор» и «медленный темп». Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети – лад, мажор или минор – это базовая эмоциональная окраска. Темп, скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность – ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не надрывом.
0: Просто минор – медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Собеседники.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опасность,

Алу имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился

здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из-за тьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Все.

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и

0: после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – «первый по времени, первый по праву». Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права, был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч

0: тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
1: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий, наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую?
2: Про Гороховую.
3: Да.
2: Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховую. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пак Петр Первый планировал такие...
2: Именно это, прямые линии.
3: Вот. Прямые
2: перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть,
3: так,
2: должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону Дирижерский завод, как это называется, в сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет, прямо. Но когда построили театр, то есть это перерезали. Ну, они так не мысли.

0: Лили.
1: А, Джузу тоже исполнилось юбилей, да?
0: А я вам скажу, 60...
1: По-моему,
0: с 50-го,
1: да?
0: до 60-го он строился.
1: 100 лет, по-моему, Джузу.
0: Нет, нет, а нет, нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что Тюста раньше был в другом месте.
1: Вот.
0: Брянцева, вот,
1: Брянцева. Они не про это, они
0: про
1: не
0: общее.
1: Считают, да.
0: Все понял.
1: Они общие.
0: Вы правы.
1: 18-й год мы
0: правильно, праздновали. Правильно,
1: правильно. И 2018-й.
0: Вот это правильно. Это вот. Там, где
1: именно
0: Брянцева,
1: поэтому...
0: где на этой самой, на...
1: А то, что... Они переехали...
0: Да,
1: в
0: новый, да, это, да, да.
1: Но это пока опустили.
0: Да, да, да.
1: А просто
0: да.
1: Что детскому театру...
0: 100 лет больше.
1: Да,
0: ну, сейчас уже 100, сейчас больше, да.
1: Да, это тоже интересно.
0: Это очень, конечно.
1: Я рекомендую
0: сходить
1: на детские спектакли. Потрясающе. Там,
0: да, конечно.
1: Учитывается и детский возраст,
0: конечно,
1: и подростковый возраст. И они,
0: разные.
1: Кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
0: Того самого, да.
1: 100 лет назад.
0: Да. Ну, как же, как. Ершов, да.
1: Нет.
0: А вот, это, вот этот вот зеленый...
1: Да,
0: зеленой
1: вот
0: башни.
1: Очень интересно.
0: Вот очень интересное знание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы.
1: Mm-hmm.
0: Там на канале написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на эту башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана. Ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад. Потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефальс. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефальса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы, вот, была большевичка, по-моему, она называлась, большевичка, да, вот, а сейчас, конечно, все вернули, ну.
1: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с Домом книги?
0: Конечно, это же модерн, абсолютно точно, просто другая рука, но другой архитектор.
1: И башня присутствует.
0: И башня присутствует.
1: И
0: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей.
1: Mm.
0: Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет так, что вы везете, и у него вот такой знак.
1: Mm-hmm.
0: Это знак таможни. Ну, то есть торговли. Mm,
1: торговля.
0: Торговля, да, не таможня.
1: У нас торгово-промышленная палата.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем –

не продается. Лита могла подписывать протест против чудовино фабрично труб, а потом умолт пустить их туда переночевать. Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставило доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ас – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней.

0: Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух. Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды – и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Агалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
0: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет

стратегического резерва? Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения, технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки, извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

0: Зайди в деревянную часовню где-нибудь на берегу озера Кинозера, подними голову, и увидишь не потемневшие доски потолка, а целое небо. Синее, звездное, с ликами, которые смотрят прямо на тебя. Это не роспись стены и не икона в окладе. Это особая северная конструкция, которую так и называют «небо». Может быть, крестьяне просто любили яркие краски и решили украсить потолок для красоты. Тогда почему в крошечной деревенской часовне на несколько прихожан такое небо расписывали не одной иконой, а десятками граней с ликами апостолов и архангелов, вкладывая в это годы работы? Для простого украшательства слишком много труда и слишком точный богословский расчет.
1: Устроено небо хитро. От центрального кольца под самым коньком крыши расходятся деревянные брусья, будто спицы. К ним крепят доски грани в форме трапеций. Их бывает 8, 12, 16, а где-то и больше. Получается подвесной потолок в форме перевернутой усеченной пирамиды, без единой промежуточной опоры, легкий и прочный разом. Такая хитрость позволяла обходиться без каменных сводов, которых в северном лесу попросту неоткуда было взять, и заодно удерживала тепло под низкой бревенчатой кровлей. Расписывали грани не под потолком, а на земле, разложив доски рядом, и только потом поднимали готовое небо наверх и закрепляли под крышей, где его уже было не поправить и не переписать. В центральном кольце почти всегда Христос Вседержитель или Троица, а вокруг расходятся лучи, будто солнечные. На гранях – архангелы с мечами и фонарями, евангелисты с книгами, апостолы, святые покровители деревни. Историки искусства насчитывают несколько устойчивых сюжетов – небесную литургию, воинство небесное, лики праотцов. Смысл один – крестьянин, вошедший под низкую крышу, поднимал глаза и оказывался под открытым небом, полным святых.
2: На грани одного из таких небес – в часовне Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча сохранилась подпись «Иок». За ней целая судьба. Федор Захарович Иок был иконописцем с настоящей выучкой, но прокормиться этим ремеслом на русском севере оказалось трудно. В 1885-м совсем молодым человеком он подал прошение – принять его на службу почтальоном в Волонецкой губернии. Так и прожил следующие 36 лет. Разносил письма по глухим деревням, а в свободное время расписывал небеса и иконы, смешивая темперу с льняным маслом и без конца подбирая свой состав красок. Подпись на грани в Усть-Поче – редкий случай, когда мастер северного неба вообще оставил свое имя.
1: Таких небес по всему русскому северу когда-то были сотни. Уцелело около 93. В 2018-м сгорела Успенская церковь в Кондапоге. Вместе с ней исчезло небо, которое веками оставалось единственным подобным в действующем немузейном храме. Огонь не разбирает, где памятник трехвековой давности, а где просто крыша над головой. На этом фоне Кинозерье – настоящее чудо. Здесь уцелело больше небес, чем где-либо еще в стране. 17 полных комплексов и еще несколько сохранились частично. Часть из них до сих пор висит на исконном месте, под коньком старых часовен в деревнях Вершинина, Глазово, Усть-Поча, куда их подняли мастера позапрошлого века и больше не трогали.
3: Сейчас для самых хрупких небес в Кинозерье строят отдельный дом – хранилище, где каждое поднимут на ту самую высоту, с которой оно смотрело на прихожан полтора века назад. А до тех пор можно просто прийти в деревянную часовню на берегу озера, запрокинуть голову и на секунду оказаться там, где над тобой нет потолка. Есть только небо.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Руфаночка, браво! Ну, Руфана, ну, Руфаночка наша, ну, красавица. Ну, ну какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. Мнение в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное, понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль. Наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шах Хали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Семёна Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Семёна венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси.

0: Грозный шлет ему челобитные. Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет. 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
2: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид, Телекай. Он сообщает в Телеграм.

0: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей. В боте «О, мой гид».
2: В VI веке перс по имени Хосров Анушерван понял то, что понимали до него греки, персы и скифы. Кто держит 3-километровый коридор между Кавказом и Каспием, тот держит все. И он построил здесь стену. 2 стены, если точнее, они спускались от цитадели прямо к воде, запирая проход как засов. Персидское слово «дербент» буквально и означает «закрытые врата». Посмотрите на стены цитадели Нарын-Кула –

Вон они, уходят вниз. Камни заложены при сасанидах, пережили арабские штурмы, монгольское нашествие 13 века, российские гарнизоны. Сейчас на них делают селфи. История умеет терпеть. В 2015 году Дербенту торжественно отпраздновали 2000 лет, указом президента, официально, с размахом. Только вот археологи деликатно замечают, первые поселения здесь возникли не две, а 5000 лет назад, еще в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Разница небольшая, всего 3000 лет. Еще Гекатей Милетский в 6 веке до нашей эры описывал Каспийские ворота, затем Геродот. Впрочем, города, как и люди, нередко предпочитают округлять возраст в меньшую сторону. И все же именно этот город ЮНЕСКО назвало одним из самых толерантных в мире, потому что здесь веками мирно соседствуют мечети, синагоги и христианские храмы, а местный житель запросто переключается между русским, азербайджанским и лезгинским. Город, которому дали паспорт на 3000 лет позже, чем нужно, и все равно никуда не торопится. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями, ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их «горами без вершин». Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Если захочется продолжение, спросите меня про Путоранский заповедник и Северный олень. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер,

0: археолог с весом, и подтвердил настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон, примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Урал-Баторе Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент, красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
2: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульганташ в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

Представьте человека, который ночью, прячась в темноте, тащит тяжелый сундук через пустынные улицы. Внутри не золото и не серебро, а рукописи. Тимбукту, 2013 год. Европа веками была уверена, что Тимбукту – это легенда. Город-мираж где-то в Сахаре, мерцающий золотом. Ну, золото там тоже было. Но самой дорогой вещью в городе оказалась книга. В 15-16 веках здесь работал университет Санкори. Не просто религиозная школа, право, медицина, астрономия, греко-римская философия в арабских переводах. Все это было здесь, в Сахаре, пока Европа еще спорила, вертится ли земля. Рукописей сохранилось от 70 тысяч до 300-400 тысяч, разброс огромный, потому что большинство хранилось по семейным линиям, из рук в руки, без единого реестра. Среди этих текстов – трактаты о торговых сделках, о браке, о налогах. Не музей священных книг, а архив живого города. Когда в 2012 году север Мали захватили вооруженные исламисты, местные хранители вывозили рукописи тайно, в мешках, в коробках, ночью. Они понимали, потерять можно не просто бумагу, а несколько столетий африканской учености. Вот парадокс, который трудно отпустить. Самую большую библиотеку Сахары спасли

спасли не государственные архивы и не международные организации, а семьи, которые просто поколение за поколением не давали книгам пропасть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Здравствуйте! Есть японское слово, тотера переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный

административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По кругу Байкалки уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться. После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бикет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю.

0: как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так – все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через 1000 лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бекет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это 1000 километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бекет, чьи молитвы сбываются. Дальше – необычный поворот. Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

Вот что странно. Байкал – самое глубокое озеро на Земле. И вода в нем настолько прозрачна, что видно на 30-40 метров вниз. Словно смотришь не в воду, а в воздух. Но буряты никогда не объясняли это глубиной или холодом. Они говорили, есть хозяин, и он следит. Вот с этого противоречия между наукой и живым присутствием духа Ольхон и начинается. Посмотрите на эту воду. Она почти бесцветная, с чуть синеватым оттенком, как стекло, которое слишком долго лежало на свету. Ученые объясняют прозрачность просто: вода бедна.

органикой, холодна, почти лишена взвеси, и крошечные организмы-фильтраторы делают свое дело миллионами лет. Но в ольхонских легендах это ветер, помощник духа Байкала хан Хото Бабая, одного из сынов неба. Он выдувает из озера все лишнее, не дает нечистоте осесть. Поэтому бросить мусор в Байкал у Ольхона – это не просто свинство. Это прямое оскорбление того, кто следит за чистотой века за веком. Хан Хото Бабай живет здесь, на мысе Бурхан. Видите эту скалу? Шаманку. Два мраморных останца над водой, темные, почти черные от времени и ветра, и узкая сквозная пещера между ними. По преданию, внутри один из трех домов хозяина острова, небесный дворец, подземный, и этот, земной, здесь, в скале над Байкалом. Именно поэтому у подножия стоят 13 столбов СРГ, коновязи духов. На них повязывают цветные ленты, оставляют молоко, водку, жир. 13 столбов – это память о 13 небесных Найонах, сыновьях Тенгриев, которые спустились сюда вершить суд над людьми. И суд, по вере бурят, не прекратился. Местные шаманы никогда не поворачиваются к шаманке спиной. Никогда. Это не суеверие, это протокол. Дух воспринимает спину как пренебрежение. Сын хан Хото Бабая, хан Шубуу Нойон, явился людям в образе белоголового орла. Он первый шаман, получивший дар от небесного божества Тенгри, и именно с него началась передача шаманского знания трех миров – небесного, земного и подземного. На горе Жима, по этнографическим записям Матвея Хангалова, жил орел, породивший всех белоголовых орлов Ольхона, живых посредников между людьми и небом. Когда видите здесь орла в небе, знайте, буряты смотрели на него именно так. Степи Ольхона – совсем другое. Забудьте про сибирскую тайгу. Центральная часть острова – это сухие продуваемые плато, ковыль, редкие лиственницы, пыль летом и режущий ветер зимой. Голая открытость. Шаманы ценили это место именно за нее. Духи не прячутся в лесу, их здесь видно. Любой холм на этих плато может оказаться древним погребением. Каменные круги и насыпи трогать не принято и не фотографировать без просьбы к духам. Ольхон долго оставался последним островком чисто шаманской практики. Когда в 17-19 веках буддизм захватывал Монголию и Забайкалье, сюда уходили те, кто не хотел ламства. Изолированность острова стала защитой. Здесь до сих пор жертвуют жир, молоко, табак, катают горящие головешки. Архаичный язык, который духи Байкала, говорят, понимают с детства. Спросите меня про деву-лебедь с Байкала и охотника Харидоя, отца бурятского народа. Я знаю, почему эта история начинается именно здесь, у воды, которая прозрачна, как воздух, но это уже ваша экскурсия.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой, кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать в полголоса «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

Если захочется продолжение, спросите меня про Голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они — родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила

0: под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! О, мой гид!

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня

0: Сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келоге, и это единственное место в мире, где кетски пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
1: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлог. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол «надене» — семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
0: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка «навахо». Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
2: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера, нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно, значит, скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале «Кирнт Биолога» работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц, один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
0: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг «Мы движемся». Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
1: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь – просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно – и мозг сдается. И вот что любопытно. Пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается. Она складывается внутри вас.
2: А про что

рассказать вам хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно

0: желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нерассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 700 000 рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал

попал через Северный полюс впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствует продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус 500 000 и пустой рюкзак –

0: почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят. И обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! О, мой гид!

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не часы с птичками, как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал

головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой два диска-ротатора, один показывает часы, другой — минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводит. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники –

0: царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через 1000 лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бекет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это 1000 километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бекет, чьи молитвы сбываются. Дальше – необычный поворот. Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: стали лимешным. Пилу не брали принципиально. Пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
1: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». О, мой гид.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, потому что Меркурий – покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Думаю, так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен. Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время. Конечно.
2: Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево, да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и
3: потому что на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько. Тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эсхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да, ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт Руж.
3: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: Был Красный мост, а потом...
3: Да, конечно, это позже, конечно. Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое-то имя. А вот имя. Да. Где красный мост, где синий мост.
2: Ага.
3: Вот, так что все нормально.
2: Мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский, синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый мост.
3: Да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно найти, но смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда.
3: Видите,
2: да.
3: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом. Да.

0: у каждого свой стиль.
1: Да, ну уж, конечно.
0: Вот этот зеленый, он какой-то у них как венецианский окна.
1: Ну, с элементами, да? Совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
0: Песочного цвета, в песочный, каком
1: очень
0: стиле
1: интересный.
0: Дом?
1: Да, в восточном каком-то, может, византийский какой-то элементы.
0: И
1: тут элемент.
0: Окушечки, да, вытянутые.
1: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведение царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
0: Чем интересна прогулка по набережной, в
1: отличие
0: от Невского проспекта?
1: Самое интересное.
0: Здесь значительно меньше народу.
1: Ну, конечно, конечно. Здесь
0: как-то
1: нет
0: такого... можно себя почувствовать.
1: Совершенно верно.
0: Петербуржцам.
1: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
0: так,
1: такое
0: что
1: есть.
0: Здесь есть?
1: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот, она закрыта.
0: Слышь,
1: очень старая.
0: Так,
1: нет, пройти, нет, нет. Ну, там торговые, да, кто-то заходит, кто-то там. Да.
0: Можно организовать.
1: Можно, можно организовать. Да там все время входят, выходят.
0: Да?
1: Ну, не все время, но постоянно. Довольно
0: усадьба.
1: Это...
0: А как Зимида. Же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы, это что-то загородное.
1: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
0: и
1: внутри...
0: у них территория
1: есть.
0: Там,
1: да,
0: да, получается.
1: Да,
0: поэтому
1: да, усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов. Это
0: а сейчас он Гривцов.
1: Ну, это кто-то революционер какой-то.
0: Мимо,
1: или
0: да.
1: Военный человек, да. Но Демидов переулок, вообще-то, же я помню.
0: Понятно.
1: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока.

0: Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан – это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж – почва, камни, корни деревьев. Второй – твердая скальная порода. Третий – а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров – огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошек.

крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: В яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходила.

0: Ходя, угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
1: Работа заняла 40 лет. С 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана – Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
0: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников, 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
2: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы. Заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте. О, мой гид. В боте. О, мой гид.

0: Хозяин дачи в архипелаге Меренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Дно Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Маанметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
4: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
5: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: 8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разум каждую зиму оказвалась утре за на льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиитолахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.
0: Поворотным стал ледокол «Войма». По-фински это слово значит «сила». Его построили в Хиитолахти в начале 1952-го. И это был первый в мире ледокол сразу с четырьмя гребными винтами. Два спереди, два сзади. Судно оказалось настолько удачным, что три его сестершипа купил Советский Союз, еще один – Швеция. С этого заказа началось то, что финские историки потом назовут судьбой страны. Соседи заказывали ледоколы один за другим, и в лучшие годы их постройка давала до десятой части всего финского экспорта. Тут инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче, чем носом. Гребной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.
3: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна.

0: сворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали «Азиподом», а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке «Сейли» в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
1: Сегодня Хииталахти все так же работает на прежнем месте, у Хииталахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Хоть и «О, мой гид!»

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид в телефоне.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сферосперму. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о, мой гид! О, мой гид!

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дербте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
0: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственным

0: Главной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
1: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
0: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: 1971. Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей. И не только для пространства, но и для времени.
1: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтеринальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться от пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает,

0: насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил: «Эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована». Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте. О мой гид.
2: Монастырь здесь начался с 7 слов. На край света, где нет никого. В 15 веке трое монахов – Савватий, Герман и Зосима – сознательно выбрали архипелаг в 160 километрах от полярного круга. Полгода – льды, ни одной дороги. Штормы, которые считались самыми коварными во всем русском государстве. Обратите внимание на эти стены. Толщина достигает нескольких метров. Каменное строительство началось в 1582 году. Крепость проектировалась так, чтобы держать не только пушечный огонь, но и удар льда, штормовой воды, промерзание. Внутри целый город монастырский. Кельи, торговые лавки, склады, храмы. В 1669 году те же стены обернулись против государства. 7 лет монахи-старообрядцы держали осаду царских войск. Крепость, построенная для защиты северных рубежей, стала символом внутреннего сопротивления. Форпост власти превратился в ее главную головную боль. И задолго до лагерей 20 века монастырь служил тюрьмой. Сюда ссылали раскольников, неугодных чиновников, политических противников. Изоляция на краю мира не требовала решеток. Крепость на краю света пережила все. Государственную осаду, столетия заточений, лагерный ад. И до сих пор здесь действует живой монастырь. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!».

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 000 000 с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки.

0: сказки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал.

Стендаль, Купер, Дрион, Агата Кристи – целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго.

0: девочка.
1: Ну как, а?
2: Здравствуйте, Павла Ильич. Ну что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами драйвом, да? Ну?
3: Свет, вы зажигалка.
2: Зажигалочка, конечно. Спасибо.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая. Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая.

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота, и она звучит поверх основного голоса, как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргараа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места, уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом. Не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и сеем морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год –

0: За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Телеграм. В Телеграм.
1: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой – гранитный свод, впереди – чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
2: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
3: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796. По одной из оценок, вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798 в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
2: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит

0: зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 41-го и 42-го колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через четыре климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Калбакташ, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид. Бот – о мой гид.

0: есть оператор Марк Карвардин. Он снимал документальный фильм BBC о редких животных, и какапа по имени Сироска взобрался ему на голову и попытался спариться прямо на камеру. Видео облетело весь интернет. И знаете, это, пожалуй, самая точная характеристика этой птицы, какую только можно придумать. Какапа – самый тяжелый попугай в мире. Самцы дотягивают до 4 килограммов, ростом около 60 сантиметров. Крылья у него есть, но они давно стали декоративным элементом. Максимум, на что они годятся – спланировать с дерева вниз, распластавшись как плащ. По земле он при этом бегает резло, почти как маленький зеленый кабанчик.
1: Эволюция в Новой Зеландии не предусмотрела наземных хищников, и какапа расслабился всерьез. Он не боится людей. Он пахнет, сладко, как мед и цветы разом, так что хищнику достаточно идти по запаху. И замирает при опасности, вместо того, чтобы бежать. Маори брали его руками прямо ночью. Европейцы грузили на корабли живыми запасами мяса. К середине 20 века вид почти исчез. В 1995 году живых какапа насчитывалось 49. Всех вертолетами, на острова, очищенные от хищников. Сегодня их около 230, и у каждого есть имя, радиомаяк и персональная медицинская карта. Орнитологи проводят искусственное осеменение, выбирая генетически подходящих самцов. Каждый вылупившийся птенец – национальное событие в Новой Зеландии. Размножается какапа только когда хвойное дерево Риму устраивает урожайный взрыв семян раз в несколько лет. Вся страна буквально ждет, когда лес решит, что время пришло. Это, наверное, единственный вид на планете, чье спасение зависит от расписания деревьев.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшен им по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте –

Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля, 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь. Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики. Как с этим живут? Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно.

Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее

0: только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! Мой гид.

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От акадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница

0: из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее. Мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, непостановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре. Устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ. А мой гид. Карта к ним в Батэ. А мой гид.

0: Конечно.
1: Дмитрий Алексеевич, я вас благодарю за этот потрясающий вечер. Спасибо вам, девушки прекрасные. Спасибо вам, дорогой оркестр.
0: Да, сегодня, так сказать, только для вас. Поэтому рады, что вы с нами. Так сказать, на благо культуры, да?
1: Да. Спасибо большое.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле – «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой – «Власть правителя законна только через волю народа». Именно этот язык – язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание

вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». Мой гид.

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
0: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линнрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линнрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозере она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменитым.

0: что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Перттунина на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куита».
1: Рунопевцами были не только мужчины. В Окнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Ремшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Ремшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Ремшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрот. Это меняет и сам вопрос, кто автор «Калевалы». Официально Линрот, врач и филолог, шивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Перттуненом, его сыном, Ремшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
2: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Окнаволоке оставалось около 300 жителей против 400+ годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Окнаволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Перттунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Окнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
1: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Перттунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрот, если знать, куда ехать и кого слушать.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна, объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше полутора метров. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов. И сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой. Потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
3: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез. А счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Риихимяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
4: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». «Мой гид».

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение – что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Ни год и ни два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города.

Город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите.

Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один от Красного моря к Дамаску, другой от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное, продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная, последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль Endurance вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. Endurance — это был не просто транспорт, это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и Endurance пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку Endurance, перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан.

0: Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». Эндюранс оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
1: Место гибели корабля в море Уэддала почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже вводят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
2: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».
4: Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея. Петербургский металл. Присмотритесь к правой руке. Там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух. Цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю. И император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: Петербург. Экскурсия-спектакль «Бюро 7 гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост. То ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть, то это 100 метров хоть под ним. Как умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят. А потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Ну, посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик. Вы романтик, да. А это его...
2: Исаакиевский собор.
3: Совершенно верно.
2: Здесь, кажется, ой, флаги. Ну, здание-то посмотрите. Какое красивое.
3: Дворец любимой дочери. Николая Первого, Марии Николаевны.
2: Не путать с Мариинским театром. Минским театром,
3: совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Ну, а сейчас ЗАГС собрание, конечно.
2: Да.
3: Вот, у них уже подарки. Они себя не забывают.
2: Это что, тоже стоит? Эклектика?
3: Да, это Штокеншнейдер, такой Андрей Иванович.
2: Да.
3: Штокеншнейдер середины века. Он все для Николаевских детей строил. Для Марии Николаевны, для Николая Николаевича. Вот, все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Но Марии Николаевны тоже там интересная история. Вы знаете, что она... Ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот. А герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него, а он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденье прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Ну, умер герцог, и значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
2: Что делать?
3: Тогда тайный брак.
2: Влить царскую кровь.
3: Тайный брак. Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
2: И ушел на покой. Церкви...
3: А это у нее была приятельница.
2: Ага.
3: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там mm-hmm. далеко.
2: Не
3: Да. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, значит, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застроил. Да, нет, это было... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он с этим, к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то: герцог и герцогиня Лихтенбергские.
2: Ага.
3: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская,
2: mm-hmm.
3: а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Потом Николай Павлович умер. Но жива же мать Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
2: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
3: Да, и двигаемся по Мойке.
2: Перешли
3: Исаакиевскую площадь.
2: Вознесенский проспект.
3: Ага.
2: Да, и дальше двигаемся
3: по набережной Мойки. Да. Здесь мы видим доходные дома и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение.

0: запакованная вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
1: Конечно, такая связь. Да. Про это вы хотите
0: сказать? Конечно, конечно. Да, но она стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
1: Удивительно, как оно сюда вообще. Да.
0: Не, ну как попало? Это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, в два раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
1: А-а-а.
0: Посмотрите, старые фотографии очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
1: Что значит срезала? То есть вот, ну, это вот основание?
0: Вверх шел шатер.
1: Ну, то есть оно подлинное?
0: Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего, вот шатер. Представляешь, что
1: говорит? Да.
0: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть демонтировали. Вот, и отдали связистам. И, как вы правильно сказали, много лет это был дворец культуры работников связи. Связистов, да? Потом почта обеднела, потому что, ну, телефоны появились. Зачем мы будем писать письма, когда мы, операционный зал для почты?
1: Сейчас на реставрации.
0: Сейчас на реставрации. Ну, вот, не знаю, на реставрации или...
1: Будем ждать,
0: что
1: да. Там будет.
0: Да, она почте-то не нужна уже теперь, как таковая.
1: Не знаю. Будет какой-нибудь, может быть, арт-пространство.
0: Ну, наверное, да. Сеновал. Да.
1: Трактир.
0: Трактир на Пятницкой.
1: Да, это у нас фонарный переулок.
0: Да, фонарный переулок, да.
1: Знаменитые фонарные бани.
0: Да, да, воронежские.
1: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры. Очень интересно в баню сходить.
0: А это где, в каком доме-то?
1: А вот буквально в фонарные бани. Вот
0: вот здесь,
1: вот
0: да?
1: Они, да.
0: Интересно.
1: И там даже реставрация была. И, ну, даже
0: а как
1: есть...
0: баня работает?
1: Да. Даже есть вот такие, ну, как экскурсии,
0: да, понятно.
1: С банным ритуалом, чаепитием.
0: И
1: рассказывают...
0: Ну, да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, и сейчас, как видно, заброшенный.
2: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше. Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

В 1944 году в дебрях Западного Саяна у людей, которых не существовало ни в каком государственном реестре, родилась девочка. Назвали ее Агафья, и вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол Западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте – и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья. Один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам – которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
и в боте «О, мой гид».

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Недревние шахматы – это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в 12 веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах.

Но это уже совсем другая история. Другая история.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения, и именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук.

Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Белый шпиль прямо перед вами, 75 метров над водой. Кажется просто красиво. Но под этой поверхностью улицы, площади, фундаменты домов. Вода поднялась примерно на 15-18 метров, когда в 1940-м наполнили Угличское водохранилище. Две трети Калязина ушли на дно. А колокольня осталась торчать как метка уровня советского прогресса. Строили ее почти 6 лет, в конце 18 века, крепостными каменщиками помещика Ушакова. Имена некоторых сохранились. Иванов, Руделев, Степанов. Белый классицистический шпиль должен был заявлять о богатстве монастыря и купечества. Ориентир для волжских судов. Ну что ж, ориентиром и стал. Только уже как навигационный маяк посреди водохранилища. До 60-х годов на башне стояли сигнальные огни, и в туман из молочного марева сначала проступали красные огни, а потом-то белый призрак на воде. Между прочим, колокольню официально собирались разобрать по кирпичику перед затоплением. Не разобрали, то ли из-за спешки, то ли уже числилось памятником. Вот вам советское делопроизводство во всей красе. Искусственный остров под ней досыпали и укрепили только в конце 80-х. До этого фундамент просто размывало льдом. А сейчас реставрация, свежая штукатурка и электронная звонница, которую включают по расписанию для туристов. Монастырские звоны, советская сирена-маяк, цифровые колокола по программе «Три эпохи в одной башне». Город утопили ради электричества, а башня взяла и стала главным капиталом

0: Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
1: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид». Расскажу.

Когда крылья дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

1293 год. Шведское войско высаживается на маленький скалистый остров в Финском заливе, сжигает карельский сторожевой пункт и начинает кладку камня. Не просто форта, целого политического послания, адресованного Новгороду. Здесь заканчивается запад, и дальше вы не пройдете. Так появился Выборгский замок. Само название говорит больше, чем кажется. В старошведской форме Выборг – святая крепость. Центральную башню донжон посвятили святому Олафу II Харальдсону, норвежскому королю, который в скандинавской традиции считается утвердившим христианство на севере. То есть это не просто военный объект, это манифест. Каменный аргумент в споре между латинским христианством и православным Новгородом за Карельский перешеек. Посмотрите на башню святого Олафа, она и сегодня задает весь вертикальный силуэт острова. С нее начинался город, поселение буквально выросло под ее прикрытием, как птенцы под крылом. Остров небольшой, примерно 170 на 122 метра. На этом пятачке разместились три крепостных двора – верхний, кузнечный и нижний. Плотная, многоуровневая каменная машина, рассчитанная на автономную жизнь гарнизона месяцами. Внутри жили не только солдаты. Здесь был фогд, управляющий королевским имуществом, священнослужители, ремесленники, слуги. Выборгский замок был столицей целого пограничного региона Выборгского лена, резиденцией наместника шведского короля. От его решений зависели торговые пошлины, дипломатические переговоры, условия перемирия вдоль всей пограничной линии с Новгородом. Город внутри замка и замок как целый город. В середине 15 века крепость переживает расцвет, возводят 6 смотровых башен. Их название, как слепок повседневной жизни, новая, караульная, сапожника, пожарная, райская, тюремная. Где-то дежурили часовые, где-то работали ремесленники, где-то держали заключенных. А райская – это попытка вписать хоть немного воздуха и вида в суровый каменный мир. Интересно, что именно так они ее и назвали «райская». В 1710 году Петр I берет Выборг штурмом. Замок переходит России, но не превращается в реликвию. Напротив, 18 век приносит ему вторую военную карьеру. Достраивают казарменный корпус, арсеналы, приспосабливают шведскую крепость к нуждам регулярной армии. Каменные стены впитывают новый слой, русские военные команды, православные службы, петровские строительные стандарты. Нынешний облик замка во многом продукт 1890-х годов. Тогда провели масштабную реставрацию и привели фортификации в систему, ближе к представлениям того времени об идеальном рыцарском замке. То есть перед нами средневековый скелет, одетый в романтический костюм 19 века. Это не обман, это слоеный пирог эпох, где каждый слой честен по-своему. Обратите внимание на донжон, туда можно подняться. Из площадки наверху одновременно видны и весь город, и акватория Финского залива. Ради одного этого вида стоит потратить несколько сотен рублей на билет, вход на остров свободный, музейные экспозиции оплачиваются отдельно. И последнее, что важно понимать, стоя здесь. Выборгский замок – единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России. Ни руины, ни реконструкция на фундаменте, именно замок с дворами, башнями, стенами. За 7 с лишним веков он побывал шведским форпостом, российской военной базой, финским историческим памятником и советским складом. Сейчас музей-заповедник – площадка для фестивалей и исследований. Камень, который в 1293 году положили первым, все еще где-то здесь, под нашими ногами или в этой стене рядом. Просто никто уже не помнит, чья была рука. Спросите меня про библиотеку Алвара Аалта, она в 5 минутах отсюда. Я знаю, почему финский архитектор построил ее именно так, что советские солдаты не смогли ее уничтожить, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: В Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Вейкинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсинкцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
2: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение,